0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
0: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ушло, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине, может быть. Страшнее страшных пугал, красивым честный путь, и нам в наш тихий угол беглянки не вернуть. От знамени псаломщик в цилиндре на боку, большой костлявый тощий сойдет попить чайку. На днях его подруга ушла в веселый дом, и мы теперь друг друга, наверное, поймем. Мы ничего не знаем, никак, ни почему.

вырвет мука. Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

0: ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только

от глаз Сариночка. Нету у меня дороже никого, чем ты, сынок, моя кровиночка. Ты получишь в жизни не один урок, много посчастливится увидеть. Только упаси тебя лишь Господь Бог. Жизнь

может никогда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Баловалась вечером гитарой тишина.

песнями в моем дворе. Расцветали девочки забытые зимой, сочиняли девочки любимых и стихи. И все чаще мамы звали девочек домой.

радость и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мерцает слабый свет. У лампы мотылек, когда я уходил, с большой носе.

огонек, что любим, не храним. Такое наше время от горестных.

крыльцо, картошка всходит. А дверь-то в бане вдруг как заскрипит. И мать моя, покойница, выходит и молвит, что раздетый просквозит. А я сижу ни в чем, как не бывало. Мать подошла, ну что, мол, заскучал. Я в лагере передачу отправляла. Ты получал? Да, мама, получал. Потом, как будто ветер

тебя-то, мол, встречают знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

А на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нету.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пау Сбербанк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

она в мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны. В небо словно в первый раз летят.

0: сезон реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

навстречу шагну, ты навстречу шагни и пойми не себя, а меня. Это так, просто так, говорится, звони, когда надо.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами.

0: Реклама.
1: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. Нобюс.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

похожа на тебя, и ей уже почти что год. Как сложно жить с другой, но не любя, и зная все об этом наперед, я не хочу

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Нам руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда. Под утро мы, как голубки, с ней разлетелись, кто куда.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: солнце,
1: осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: 7 утра в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Количество бюджетных мест в вузах предложили связать с последующим трудоустройством выпускников. Проект приказа подготовила Миноборнауки. Там отметили важность перехода от формального выделения квот к учету реальных успехов вузов, которые выражаются в том числе и в том, сколько выпускников нашло работу после окончания заведения. Об этом пишет «Парламентская газета». Иностранных граждан при этом планируют исключить из статистики занятости. Пенсии по старости со следующего года предложили назначать автоматически. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по финансовой грамотности Екатерина Медикова. По ее словам, согласно проекту федерального закона, социальный фонд с нового года будет назначать пенсию в беззаявительном порядке, на основании только тех данных, которые уже есть в его информационных системах. Сейчас достигшим пенсионного возраста россиянам необходимо подтвердить назначение выплаты через госуслуги, а имеющим право на досрочную пенсию самостоятельно подать заявление в соцфонд. Новый порядок должен избавить граждан от необходимости обращаться за выплатой лично. В детских садах стартовали проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ведомство уделяет особое внимание не только созданию комфортной и развивающей среды в детских садах, но и содержанию воспитательной работы. Новые программы познакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, научат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других, пояснил он. Зарядные станции для электромобилей предложили устанавливать на парковках домов без решения общего собрания собственников. Сейчас для размещения электрозарядки в этих местах необходимо их согласие. Участники рынка предлагают изменить правила, а также упростить подключение станций к электросетям. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин инициативу не поддержал. По его мнению, активное использование зарядных станций может привести к перебоям с электроснабжением квартир. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 20 копеек. Виталий Байкалов, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: А мы нашим радиослушателям хотим сказать доброе утро, дорогие друзья. Это утреннее шоу в формате 2D. Здесь с этого момента и до 11 включительно Артем Демин и Марина Дымова. Оба легкие на подъем, оба добрые, светлые, чистые, позитивные люди. Таковыми мы и являемся. А, да, самое главное, забыл сказать, очень скромные мы, да.
1: Вот. Я добавила бы, не переживай. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Вторник, 8 сентября. Так, по праздникам сегодня. День Бородинского сражения.
0: Я думал, хлеба.
1: Скажи-ка, дядя, ведь недаром.
0: Москва.
1: Все мы это знаем, конечно, все эти. Школьная программа, она вот навсегда в голове. День посиделок на кухне. Погода такая, что хотелось бы сидеть на кухне и из дома не вылезать. Но с утра машина показала всего 8 градусов тепла.
0: Это правда.
1: Я, конечно, понимаю, что где-нибудь в Сибири или на Урале сейчас уже еще хуже ситуация
0: не
1: с погодой
0: факт.
1: По утрам.
0: Надо посмотреть, кстати, да.
1: Но в целом в Москве уже так себе погодка по утрам. Пора босоножки убирать и доставать валенки.
0: Но ты вообще не веришь в приход бабьего лета?
1: Почему верю?
0: Вот именно.
1: Но валенки на всякий случай
0: подготовила. Послезавтра бабье лето, нормально.
1: Это ты как считаешь так?
0: А уже...
1: Песня Валерия Курасов в плейлисте будет стоять?
0: Да, послезавтра плюс 24, Марин, 26.
1: Серьезно?
0: Местами, да.
1: Так, День языков народов Российской Федерации, Международный день грамотности, День финансиста и Всемирный день физиотерапии, День специалиста по физической реабилитации. Всех мы от души поздравляем.
0: Всем желаем еще раз доброго утра и сообщаем, что впереди новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный, ваш любимый, самый правдивый гороскоп на радио Шансон.

0: радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».
8: Как рука над свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права. Я печаль отпущу, не нужна мне

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Да, все-таки страна у нас большая, когда в Москве холодно. Это вовсе не означает, что где-то в Сибири, на Урале или на Дальнем Востоке такой же дубак. В общем, ребята присылают там и 25 у кого-то, и 20 градусов.
3: 27 в Екатеринбурге, 27, правильно я понимаю?
2: Да, да.
3: Слушайте, общем, ну красота.
2: В общем, да, мы за вас рады.
3: Все-таки где-то есть?
2: Да, может быть, там еще и обычное не закончилось, а потом еще... Через месяц, как бабье
3: придет.
2: Все-таки
3: вы даете нам надежду, что в Москву бабье лето тоже придет, но у вас это испортится, наверное, погода.
2: Не знаю, у нас через... послезавтра плюс 26. Так, эксперты рассказали о желании начать новую жизнь в сентябре, а сейчас сентябрь, а значит, у кого-то может уже возникнуть желание начать новую жизнь. Желание начать новую жизнь связано с так называемым эффектом нового старта. Еще 1 сентября недавно стартовало, да, и символические даты помогают отделить один период жизни от другого, чаще подталкивают людей к новым идеям. При этом сама дата перемен особо не гарантирует, важнее конкретные действия.
3: Кстати,
2: и регулярность.
3: Прикольная тема. Хотели бы вы начать новую жизнь? Какие бы новые привычки вы бы добавили?
2: А ведь раньше Новый год отмечался 1 сентября. Ну, хотели бы вы дело. Перенос Нового года на 1 сентября? Празднование Нового года.
3: Зачем? Че к чему-то?
2: А что, нет?
3: Ну, мандаринов нет по акции. После лета детей надо в школу
2: мандаринов
3: собрать.
2: Мандаринов почему нет по акции? Потому что Нового года нет 1 сентября.
3: Ты думаешь, а мне
2: сделайте
3: кажется, просто
2: нам
3: в целом не сезон. Нет, я не готова. 1 сентября вообще, ну, надо детей к школе собирать. А тут надо подарки покупать.
2: Нет,
3: не то, не все.
2: Перенесут. Дети...
3: А дети в школу когда пойдут?
2: Ну, не знаю, числа можно и а 7-го пойти.
3: Давай мы не будем за тебя
2: Хорошо.
3: Голосовать на этих выборах, пожалуйста.
2: Ладно, вот на
3: какие-то
2: этих не голосуйте. Через год, ребят, через год я по свою предвыборную программу подправлю.
3: Подготовь, да, что-нибудь интересненькое. Так, тут говорят, что люди ходят в московские рестораны, ноутбук, чашечка кофе и сидят там по 3-4 часа. Москвичи спорят о так называемых ноутбучниках, посетители, которые превращают кафе в рабочее место.
2: Бесят.
3: Одни не видят в этом ничего плохого, других такое соседство раздражает, а некоторые заведения уже начали вводить
2: это
3: ограничения.
2: Правильно.
3: Ну, действительно.
2: Будь я владельцем кафе, я бы таких ноутбучников сразу бы
3: выгонял их?
2: Выгонял.
3: Типа, нам тут ноутбучники не нужны. Где тут тарелочницы и их спонсоры? Вот
2: не,
3: так?
2: Ну просто реально люди занимают места тех, кто мог бы прийти и поесть в этом кафе или ресторане. А таких сейчас очень много, да.
3: Ну,
2: очень
3: да.
2: много.
3: Ну, а с другой стороны, иногда в кафе такие цены, думаешь, а я только кофе тут попью, все-таки у меня дома вкуснее.
2: Да.
3: Что там говорили в эфире этот Демин и Дымова? Макароны с тушенкой? Надо попробовать. Вот так рассуждают ноутбучники, берут кофе
2: так...
3: и три часа.
2: Я сейчас слышу голос человека, который что, попробовал макароны с тушенкой?
3: Не, не так
2: вот
3: и не попробовал. А ты что, принес, не принес?
2: А я тебе должен это носить еще?
3: Я считаю, что да. Если ты занимаешься моим гастрономическим просвещением, то как бы давай иди до конца.
2: Хорошо.
3: Плюс 200% к штрафам получат злостные нарушители правил дорожного движения. Такую меру предложили в Национальном автомобильном союзе. Мера коснется тех, кто совершил более 100 нарушений за год, а те, кто 50 раз вышел за рамки ПТД, их ждет плюс 100% к штрафам. Я не готова, ребят. Что там за Национальный автомобильный союз? Вы что творите? Просто, например, я летом, когда ездила в город Д, стоишь около Москвы в пробках, и как только ты из пробки выезжаешь, ты, конечно, там вот эти плюс не 19 разрешенных километров, а плюс 22 едешь. И тебе моментально приходит
2: да.
3: за одну поездку мне приходило по 4 штрафа.
2: Да.
3: И как бы я...
2: Ты злостная, да, я всегда говорил.
3: Как будто бы стал злостной.
2: Ребят, я всегда говорил, я работаю с очень злостной нарушительницей.
3: Зачем такие вещи говоришь? Вдруг нас в ГАИ

нашей надежды, где радость дарила весна. Нам время сменило одежды, а ты все так нежно ждала.

0: никогда не забыть. Светла своих огненно-карих тебе никогда не забыть.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Что же в черном ящике?
1: Не знаю, как это работает, дорогие друзья, но Марина Дымова решила второй день подряд радовать нас человеком в черном ящике. И поэтому сегодня это очередной человек, которого вы должны будете отгадать.
2: Ну, ты же знаешь, что я считаю, что наша игра «Черный ящик», она должна
1: образовывать
2: людей. Не только развлекательный характер, но еще и функция такая, что человек пришел домой и такой: «Хочу вот это вот узнать поподробнее». Так, этот человек в 14 лет бросил школу из-за нехватки денег у родителей, но при этом... Мне кажется, сейчас только ленивый не знает этого человека. И, конечно же, каждый...
1: Ну, я не могу сказать, что он прям как-то сильно на слуху. И
2: мне
1: я
2: кажется,
1: не могу сказать, что его часто цитируют, например.
2: 80-е и 90-е пиковой популярности пришелся. Потому что, например, ну, я понимаю, что вот нынешняя молодежь, может быть, и не в курсе,
1: вот
2: что
1: именно,
2: это человек. А
1: конечно.
2: Вот твое поколение.
1: Нет, мое
2: все
1: поколение,
2: знают.
1: Даже я читал, практически всего его перечитал.
2: В общем, смотрите, это писатель. В общем, из-за финансовых трудностей, когда он бросил школу и не закончил ее, он пошел на курсы стенографии и работал в Лондоне клерком. И. Конечно, навык быстрой печати ему в будущем очень пригодился.
1: Солженицын?
2: Ну нет, конечно.
1: Пастернак.
2: Мы же говорим про Лондон сейчас.
1: Шуфутинский.
2: У него был железный график. На создание каждой книги он тратил около 3 лет, примерно год уходил на глубокое погружение в тему исследования. Mm-hmm. Полгода это были наброски и заметки, а оставшееся время само написание текста. У него есть когда, например, он писал произведение одно, он изучил 27 специализированных книг, которые касались отельного бизнеса. Потом у него, например, есть книга про то, как работает служба новостей, и он лично отслеживал обстановку, как делаются новости. Uh-huh. Потом, например, у него есть книга, которая связана с авиаперелетами.
1: Максим Горький, Михаил Зощенко.
2: Говорят, что он даже пытался устроиться работать в аэропорт.
1: Ломоносов. Джек Лондон.
2: Вторая его жена даже написала книгу о их совместной жизни. И книга называется «Я вышла замуж за бестселлер». Ну, потому что мужчина такой супер популярный. Uh-huh. И... Значит, последние годы своей жизни он провел на Багамских островах. Все знают его произведение. Мне кажется, шутка «Курица или рыба», она как бы вообще про авиаперелеты и про то, когда ты летишь с кем-то в паре и говоришь: ну ладно, ты бери рыбу, я возьму курицу, пошла именно из-за тех произведений, которые люди могли читать у этого автора. Кто? Есть уже правильный ответ?
1: Конечно, но тем не менее нам нравится слушать тебя. Поэтому,
2: нравится?
1: Марина,
2: ну,
1: можете
2: хорошо
1: продолжать.
2: Ну, не знаю, мне...
1: Джеймс Хенли Чейз.
2: Смотрите, произведение «Отель». Если вы не читали, то обязательно нужно прочитать. «Аэропорт», ну, это книга, которая, если вы куда-то летите, ну, конечно, нужно прочитать произведение. Это безумно интересно. Также и «Вечерние новости», и «Менял», и про то, как работала в Англии служба с продажей автомобилей. Ну, в общем, все это так интересно.
1: Ну, и что-то медицинское у него там было тоже.
2: Да, и про работу скорой помощи тоже безумно интересно. Тут история про то, что производственный роман, когда ты понимаешь, что ты прям погружен в процесс изнутри, и даже если ты никогда никуда не летал, читая произведение «Аэропорт», ты думаешь: ого, я знаю, как работает и диспетчерская служба,
1: да,
2: и как живут стюардессы и пилоты, и это все безумно интересно. Книга, в которую просто погружаешься, забывая о том, что у тебя закипел уже суп там или постиралась стиральная машинка. Ну, кто был первым?
1: Первой была Людмила, которая на аватарке стоит на берегу реки Невы.
2: А как ты увидел, что это Нева? Там,
1: ну,
2: написано?
1: Что ж, я не знаю, Санкт-Петербург.
2: А, извините.
1: Или я не вижу. Адмирал Тейс.
2: А, ну все, я-то думал, ты по рябе на воде понял, что это не то.
1: Нет,
2: да,
1: конечно, стоит
2: Нева
1: на набережной, там видно сзади.
2: Людмила вдали красотка.
1: Адмиралтейство, да. Людмила, мы вас поздравляем, скорее всего. А, может быть, вы там просто в Питере гуляли, а откуда вы, мы не знаем пока. Но напишите нам, откуда
2: ждем
1: вы
2: ваш номер телефона.
1: И номер телефона, да. Действительно, Артур Хейли был сегодня у нас в черном ящике. Очень интересный, очень самобытный писатель.
2: Если кто-то что-то читал, напишите, что вам больше всего понравилось из его произведений.
1: Да.
2: А Людмила молодец.
1: И Людмиле достается приз от утреннего шоу.
3: Колесики гуськом спешат, хотят. пугнуть парнишечку сибирским холодком.

Та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, он солянцу замаханул.

городах, а я ушаночку получше надену и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу, смахну, тайком тихонечко вдохну, тайком тихонечко вдохну, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, слезу, смахну, тайком тихонечко вдохну.

Так,

0: поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, вздохну.
1: Чтобы нас слушать, очки не нужны. Утро.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Такие новости.
10: Такие новости.
9: На «Радио «Шансон».
11: Женщинам по-прежнему сложнее, чем мужчинам, найти работу, и они ищут ее дольше, и в среднем дольше ищут, занимает процесс 5,5 месяцев, а у мужчин почти на месяц меньше. То есть мужчины тоже, в принципе, достаточно долго ищут работу. 4,5 месяца.
12: Реально так долго надо искать работу?
11: Ну, смотря какая работа, но это же
12: все усредненное. Не было такой ситуации, когда нужно вот искать ее экстренно. Просто, например, вот если говорить про какие-то примеры из жизни, меня каждый раз говорили, пойдем к нам на работу. Ну, примерно вот так. У тебя был такое, что ты вот приходишь в незнакомое место на собеседование? У меня просто никогда. Начиная с момента, когда я продавала самолеты, сказали, ты будешь у нас работать. И заканчивая радио, понимаешь?
11: Так, при этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше. Более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3%. Остается вблизи исторического минимума.
12: Искренне хочу всем пожелать, пусть у вас будет столько хороших знакомых, чтобы вам никогда не приходилось долго искать работу, чтобы вас просто с руками и ногами просто пойдем к нам. И тогда никаких
11: стрессов не будет. Самая востребованная работа на сегодняшний день — это вязальщица и распиловщик.
12: Серьезно?
11: Да.
12: А если что, ты... надо вязать морские узлы?
11: Вязальщица, ну, промышленная вязальщица.
12: А, в смысле, вот такие, да. Вот это, да,
11: вот
12: интересно.
11: Если ты промышленная вязальщица, ты работу будешь искать, я думаю, несколько секунд просто. Ты только опубликуешь вакансию.
12: Здорово,
11: и уже все.
12: Но я
11: уже...
12: как будто бы мало людей знаю, которые профессионально
11: этим
12: занимаются.
11: Вот, об этом и речь. А распиловщиков тут много, знаешь?
12: Тоже не знаю. Смотрите, тут интересная новость. Борщ с бабушкиными пирожками вместо бургера с картошкой фри. Это новый тренд. Рестораторы заметили, что молодежь, это наши любимые зумеры, все чаще выбирают домашнюю кухню и отказываются от привычного фастфуда. Осознанное питание, интерес к составу продуктов и мода на простую кухню захватили тренды зумеров. Действительно, они теперь выкладывают обзоры, как они едят квашеную капусту, как они сами пытаются квасить огурцы, как они на подоконнике выращивают помидоры черри. И, в общем, ну, на самом деле хороший тренд, потому что, ну, вот, когда был вот этот бум, когда подростки и молодежь ели только фастфуд, к счастью, это прошло, и действительно дети такие, холодец, окрошка, нам это надо попробовать, надо распробовать.
11: Так, ну что, пришло время поговорить о закрутках, с оленях.
12: Опять? Что с ними, да, опять не так?
11: В общем, 50 тысяч рублей. И именно такой штраф может прилететь за банку с оленями. Причем речь идет не о самом факте хранения закруток, а санкции грозят лишь в случае несоблюдения противопожарных правил.
12: Это типа у тебя дома кто-то может прийти и проверить?
11: Нет, дома нет. Запрещено размещать такие товары в технических подвальных подземных помещениях. Люди же любят заставлять банками коридоры свои тоже, да? Если это не предусмотрено установленными требованиями. В общем, если выяснится, что вы храните банки где-нибудь в коридоре.
12: В тамбуре.
11: Да, в подъезда. Тамбуре. То могут вас нагреть до 50 тысяч рублей. Но...
12: Ну как нагреть? Это же вообще-то история про соображение безопасности, конечно.
11: Ну а три велосипеда, которые стоят там, они не про соображение безопасности?
12: Велосипеды, народ, мне кажется, боится, что их угонят, поэтому все-таки велосипеды не стоят.
11: А банки не угонят.
12: Я хочу похвалиться. Мой сосед молодец. Он, наконец-то, за лето разобрал хламину в коридоре. Там теперь можно хоть на велосипеде кататься, хоть на скейте.
11: Он прям... слушает радио «Шансон»?
12: Я даже... Нет, вряд ли.
11: Или он твои стенания услышал?
12: Я не знаю, что он услышал, но как-то, вернувшись из отпуска, я такая: ого, какой широкий коридор.
11: А у нас, оказывается, всегда был, пока кто-то его не заставил.
12: Очень это приятно. Так, россияне стали проводить на работе немного меньше времени. Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7 часов 39 минут.
11: Вчерашнюю новость обсуждали уже.
12: Кто, мы с тобой не обсуждали?
11: Мы с тобой не обсуждали, наши коллеги обсуждали.
12: Мужчины тратят на путь 15 минут, а женщины на 10 минут меньше. Ты еще едешь на 15 минут больше, чем я?
11: Я сейчас еду... Я сегодня ехал ровно 30 минут, а 30? Ты?
12: Ну, наверное, тоже столько.
11: Купи себе часы, узнаешь, сколько ты едешь до работы.
12: Может, мне кто-нибудь подарит часы, зачем я их буду покупать.
11: Да.
12: Так, ты придумал, что мы в следующем часе обсуждаем? Во-первых, у нас скоро гороскоп, это раз новость. А новость два, к нам сегодня в «Звездный завтрак» придет группа «Лесоповал».
11: Да.
12: Илья Ефимов обещал, что принесет гитарку. Еще мы услышим песни, которые в эфире у нас не звучали. Новые аранжировки, новая версия.
11: Песни звучали, просто аранжировки новые.
12: Ну и голос новый, наконец-то, это голос Ильи.
11: Да, голос
12: так
11: будет.
12: Так что, в общем, новые записи.
11: Интересный час.
12: Это
11: будет
12: радует.
11: С 10 до 11, дорогие друзья, не пропустите. Ну, а в самое ближайшее время, действительно, гороскоп.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 8 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня строго противопоказаны любые риски, а также любые операции с жильем и дорогостоящими вещами. Песня дня – кошелечки группы «Воровайки».
2: Тельцы, хороший день для того, чтобы установить нужные контакты, познакомиться с влиятельными людьми, где бы их только взять. Вы будете открыты к общению, ваша искренность и умение выслушать дадут вам неплохие результаты. А совет ловите сегодня в песне «Барыня» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас будет прекрасная возможность завязать новые знакомства, которые перерастут в дружбу, и вы получите необходимую поддержку. Слушайте песню «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, не следует сегодня начинать новые дела, принимать важные решения, а еще заниматься переездом. Ваша песня сегодня «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и для походов в многолюдные места. Песня дня у мужика Валерия Кураса. А я хотел сегодня пойти в какое-нибудь многолюдное место.
2: Футбол посмотреть. Девы, наступает благоприятный период, когда дела ваши будут успешны и все цели будут достигаться с легкостью. Ваша песня сегодня «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, вас ожидает отличный день, скорое завершение дела и вместе с тем существенная прибыль. А остаток дня проведите с друзьями и прокутите эту прибыль. Слушайте песню «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, сегодня откроются новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ждут яркие события и какие-то очень запоминающиеся на всю жизнь моменты. Удача с вами, а совет ловите сегодня в песне «Крылышки» Кати Чепик.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность. Как тогда любое дело будет вам под силу, постарайтесь избежать ошибок. Песня «Дня ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, этот вторник вам подарит рутинную и однообразную работу. Будет скучно, но, возможно, вечером вы проведете вечер с друзьями, и это спасет ситуацию. А ваша песня сегодня «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, в решениях вам стоит проявить особую твердость. Никого не слушайте, слушайте песню «Ветер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, а вас ожидает прекрасный день. Он подарит много шансов, чтобы реализовать все ваши смелые идеи. Не стоит бояться перемен. Смело заводите новые знакомства и будьте готовы к любым переменам. А ваша песня в этот вторник «Зачем» Артема Демина и Максима Апреля.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые наши, российские. Качество ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Москве 8 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минпромторг не отмечает угрозы для торговых центров в связи с развитием онлайн-торговли. Говорить об этом преждевременно. По словам замглавы министерства Романа Чекушова, торговые центры первыми попали под заметное сокращение числа посетителей, но смогли переориентироваться, добавив гастрономию, детские и развлекательные площадки. К тому же, отметил замминистра, в последнее время наблюдается тенденция возвращения людей в гипермаркеты. Наши граждане привыкли получать эмоции от шопинга и иметь возможность посмотреть и потрогать товары перед покупкой. Благодаря всероссийскому проекту Т-банка «Курс добра» в Санкт-Петербурге открылся первый бесплатный ресурсный центр для людей с аутизмом. 62 тысячи клиентов сделали пожертвования в пользу фонда «Антон тут рядом», а банк их удвоил. Благодаря собранным средствам удалось создать инфраструктуру, где ежегодно 10 тысяч семей с детьми с аутизмом смогут бесплатно получать помощь специалистов, ходить на занятия и консультироваться с юристами. Проект «Курс добра» продолжает работу. Сейчас стартовал новый этап сбора средств. На этот раз для помощи детям с ДЦП. Жители Москвы считают справедливой среднюю заработную плату в размере 165 тысяч рублей. При этом мужчины считают честным доход в размере 190 тысяч, женщины 140, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Уточняется, что самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у лиц старше 45 лет. В Санкт-Петербурге справедливой зарплатой считают 130 тысяч рублей. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет. Наш эфир продолжает шоу в формате 2D, где с Артемом Деминым и неотразимой Мариной Дымовой говорим про сыр. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
3: Я помню ночи темные.

0: Спонсор утреннего шоу — необыкновенная Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: 8:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 8 сентября на календаре. Это вторник. Время завтракать. И часто кто-то предпочитает на завтрак именно это блюдо, о котором хочется сегодня подробнее поговорить.
1: Поговорим мы сегодня, конечно же, про него. Про сыр, который идеально сочетается и с фруктами, и с чашечкой кофе. И, конечно, без него немыслимы ни макароны, ни ризотто. Ну, в общем, ничего
0: много
1: немыслимо
0: чего,
1: без
0: да,
1: сыра.
0: И даже обычную курочку запечь в духовке иногда нужен сыр. Французские сыры оказались под угрозой из-за аномальной жары. Все вы знаете, что Европа этим летом переживала весьма сложные
1: так,
0: деньги.
1: По-моему, там до сих пор жарко.
0: А может быть, и до сих пор жарко, я не знаю. Я в Европе в этим летом не был.
1: А в прошлом как будто был.
0: А, и в прошлом.
1: И позапрошлом не был.
0: Сейчас вот прекрати меня унижать, иначе я начну отвечать.
1: До 2019-го ты где-то там был. На самом деле, я вчера только прочитала новость о том, что виноделие Франции тоже вообще
0: все плохо. Да, виноградники все выгорели абсолютно
1: точно. Потому что супержарище это на пользу не идет. И французский сыр сыры тоже оказались под угрозой.
0: Тему можно было бы поставить: сыр или вино? Что вам больше жалко?
1: И, в общем, теперь из-за того, что пастбища тоже выгорают из-за изменений климата, коровы тоже испытывают тепловой стресс, фермеры докармливают животных покупными кормами, весь этот комбикорм и все такое. И такой рацион, конечно, негативно влияет на вкус и качество сыра. Понятно, что мы уже, я думаю, как пандемия началась, или даже еще раньше, когда были все эти первые санкции, уже никаких французских сыров мы и не видим
0: не
1: на
0: знаю,
1: полках.
0: Белорусские сыры не хуже
1: французских.
0: Но
1: мы сейчас говорим именно про
0: на них даже этикетки французские.
1: Европейские сыры.
0: Мы про них и говорим, да.
1: Я, например, когда вот это
0: да,
1: началось...
0: Да, вот это все истории ты расскажешь чуть
1: ну,
0: позже,
1: ладно.
0: Да?
1: Любите Итак, ли вы сыр? Вот. Какой у вас любимый? Часто ли вы его едите?
0: Абсолютно точно.
1: Пробовали ли вы французские сыры?
0: Пишите плюс 7-909-955-103.
4: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрый день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, сыр – это один из трех продуктов, которые Марина Дымова готова есть вечно. Насколько я помню, сыр. Второе – это помидоры. И третье – это…
3: Хлеб, наверное?
2: Не знаю, наверное.
3: Ну, либо хлеб, либо мед. У меня там есть некоторые…
2: Да,
3: в зависимости от того, когда я ела последний раз, ответ немножко отличается.
2: Точно, да, в зависимости от времени суток и…
3: Ну, там вот это, на самом деле, что у меня… Хлеб, сыр или что-то… Нет.
2: Помидоры.
3: Хлеб, сыр, помидоры.
2: Нет, ты говорила мед еще.
3: Значит…
2: А, нет, мед нет.
3: Нет.
2: Ты же вчера еще говорила про мед. Что
3: я
2: это…
3: к нему равнодушна,
2: да,
3: но готова есть его до конца дней
2: нет,
3: своих.
2: Нет, нет, это явно нет. Значит, хлеб.
3: А может быть, это было оно? Буль-буль.
2: Буль-буль-буль.
3: О, не, ну только… Не, тихое давайте.
2: Тихо? А я думал, игристое.
3: Несите тихо.
2: Хорошо, ладно.
3: Так, ладно, будем вести себя тише, потому что мы же против алкоголя все-таки.
2: Наталья пишет,
3: мы с вами обсуждаем сыры.
2: Про сыры, говорим про сыры. Любимые ведущие, не могу сказать, что я являюсь фанатом сыров, но в охоточку с удовольствием могу съесть пару кусочков. Разные под настроение. И Маздам люблю, и адыгейский, и горгонзолу.
3: Ой,
2: пещерный выдержки. Горгонзолка хорошая.
3: Один запах чего стоит. У меня есть знакомый, который рассказывает, когда типа, вот, были времена, мы раньше там летали куда-нибудь в Европу, и рассказывает, как обычно воняет чемодан, когда ты кладешь туда вот этот вот весь сыр. Mm-hmm. Скажи мне, ты же в свое время много путешествовал.
2: Да, и много возил сыра тоже.
3: Смотри, швейцарский, итальянский или французский? Какой сыр для тебя? Ну вот
2: а
3: есть
2: это…
3: какой-то топ твой личный?
2: Нет, это не зависит
3: потому
2: от страны
3: что,
2: совершенно.
3: Например, у меня есть традиция ездить в Ногинск, потому что там на трассе есть сицилиец, который влюбился в русскую женщину, и теперь он делает сыры в России, вот, в общем, и торгует ими прямо вот вдоль дороги.
2: То есть по факту можно купить сицилийские сыры?
3: Да. Потому что он, а он вот
2: не
3: именно, знаешь,
2: покидая
3: как,
2: страны.
3: Как из фильма «Крестный отец», такой кругленький, приземистый, разговаривает.
2: Он такой Дэнни Девито.
3: Да-да, типа того, по-русски вообще, ну, практически, типа, только «Бонджорно», но это же тоже не совсем по-русски.
2: Не, почему «Бонджорно»? Это вполне себе даже по-русски, Марина. «Бонджорно», Марина.
3: Чисто ногинское.
2: Самое главное, что ты понимаешь обращение к себе.
3: И, короче, такие сыры вкусные. И я так вот тут, на тот момент я поняла, что все-таки есть разница. Когда ты говоришь, что, ой, у нас уже давно там и белорусские, и все остальное, и то, что продаются в дорогущих магазинах, у него, конечно, ценник ниже, чем в магазинах в этих, где привезено все с этикеткой якобы оттуда, но сколько там это лежит, как это везли, а у него вот свеженькое, то есть если ты с утра пришел, это еще есть, к вечеру уже не будет, потому что, ну, нет какого-то супер потока.
2: А что там у него из такого, ну, пармезан или что там?
3: У него и пармезан, и буррата,
2: и
3: строчителла.
2: Строчителла и буррата, это одно и то же, по факту,
3: ну,
2: только там…
3: Я просто очень люблю.
2: Из одной закваски, я имею в виду, из одного молока.
3: И как бы там много видов, я тебе все не назову, но я просто к тому, что мне очень нравится, что есть такая тенденция, что вообще по России много людей, которые сами начали делать сыр, потому что найти рецепт, еще что-то, и действительно это вкусно, классно, и ты понимаешь, что ну, это вот сделано недавно. Ты видишь человека, который это делал, ты видишь там корову или козу, которые где-то гуляли.
2: Ты знаешь, что касается сыра, там же как раз не принципиально, сделан он недавно или наоборот.
3: Нет, сыр-то
2: чем
3: должен…
2: Больше ты его
3: нет,
2: делал,
3: я имею
2: тем
3: в виду,
2: интереснее.
3: Что он с выдержкой и все такое, но одно дело, он где-то там его переворачивают на большом производстве, на заводе, еще где-то, а другое дело, сам человек ходит.
2: Пишите,
3: свои
2: дорогие друзья, что вы думаете про сыр? Любите ли вы его? Если любите, то какой ваш самый любимый сорт сыра? Напишите.
0: Реклама.
4: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
5: С 12 сентября в Самарском цирке.
4: 0+.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну что, казачий сыр ела когда-нибудь?
3: Нет.
2: В станицах была где-нибудь?
3: Я же...
2: Крынку молока пила?
3: Крынку пила.
2: Крынку пила.
3: И крынку подходила. Знаешь что, новый гастрономический тренд. Раз ты говоришь, что в Москву придет потепление и плюс 24.
2: 26.
3: Плюс 26 даже. Ну вообще просто температура растет. Мороженое просто обычный стаканчик. Посыпаешь пармезаном. Это новый гастрономический тренд. Немножко оливкового масла. Черный
2: прямо
3: перец.
2: Прямо на пломбир?
3: Ну, прямо вот на стаканчик, который вафельный стаканчик.
2: Внутри вафельного стаканчика мороженое должно быть?
3: Ну, конечно.
2: Тогда пломбир, я и говорю.
3: Пломбир, да. Ну, да. Сливочное, как оно. Короче, разрежешь этот стаканчик пополам. Ну, то есть вот посередине так шух. И, значит, ты поливаешь оливковым маслом. Все это немножко твердого пармезанчика. Черный перец и немножко можно бальзамического соуса крема.
2: Ну, все. Вот все, что ты рассказала. Уже вот сразу нет.
3: Тебе не вкусно это?
2: Вот слово вот уже оливковое масло в мороженое.
3: Ну чуть-чуть,
2: пармезан.
3: Я же тебе не говорю прям нет. Вливать, как ты, когда все. Кабачки жаришь.
2: Свои. Сразу нет.
3: Ой, ну
2: даже
3: какие?
2: Не буду
3: о ком я, с кем вообще я тут решила
2: не
3: завести
2: гурман,
3: разговоры
2: согласен, не
3: про гастрономические тренды? Ну...
2: Ладно, давай про тренды не будем, а будем говорить
3: давай.
2: О сыре.
3: Александр
2: все-таки.
3: Нам пишет, на Алтае сыроварни очень хорошие есть сыры, варят суперские. Чергинский козий из трезвой козы.
2: Из какой? Трезвый?
3: Ну, сыроварня так называется. Фирменный козий с уникальным вкусом горного Алтая. Есть варианты разные. И полутвердый с ореховыми нотками. И из козьего молока сыр, который называется канталь, с мраморной текстурой. Зеленый дракон. Полумягкие выдерживают в вине, называется зигеркейзе. В общем, алтайский камамбер. Вы там работаете, Александр? Смотрите, как все нам... И халуми для жарки, и валансей, и белперкноли твердый сыр.
2: Либо
3: шариков.
2: Человек просто копирует страницу в интернете нам и присылает, либо...
3: Слушайте, ну говорят же, что очень важно по поводу вот качества сыра, какой он получается, что ели либо козы, либо коровы. Я вот козьи сыры обожаю. Некоторые говорят, мне пахнет козой, я не могу его есть. Я вот козьи сыры очень люблю, и я читала, что козы, они как раз могут находить какие-то изысканные травы, ну вот, которые растут в разнотравье.
2: Которые коровы есть не будут.
3: И потом все это остается в их молоке.
2: Понятно,
3: и поэтому...
2: ты коза. Да, вот ты откуда, ты гурманка.
3: Я бычок. Я не могу понять, что за оскорбление с утра.
2: Почему?
3: Я даже
2: данном...
3: не знаю, как парировать. Почему я коза-то?
2: Вот, потому что я тебе и говорю, не надо парировать. Это комплимент был. Потому что ты как козочка выискиваешь даже среди мороженого какой-то...
3: Ну так себе комплимент. Назвать женщину козой, Артём.
2: Козочкой.
3: Я не удивляюсь, почему ты...
2: Бычок.
3: Разведенка. Ну, то есть, вообще, у меня теперь вопросы все отпали. Коза у него, комплимент. Давай почитаем сообщение, а то поругаемся.
2: Так, ладно. Здравствуйте, веселые ведущие, пишет нам Татьяна. Я попробовала делать сыр из козьего молока, халуми. Получилось с первого раза, и теперь это мой любимый сыр. Жареный, с корочкой. А добавишь отрубного хлеба с помидоркой... чесночком. И тогда
3: вы
2: уже даже
3: творите, да?
2: Начинаешь облизывать конечности, ну, в частности, пальчики.
3: Артём,
2: так что
3: посмотрите.
2: Можно самим делать очень вкусно, очень
3: вы
2: вкусные сыры.
3: Вы издеваетесь вместе с Татьяной?
2: Почему?
3: Значит, Роман Шахов каждое утро говорит, сколько дней осталось до бархатного шансона.
2: Так.
3: Меня это уже тоже как бы начинает, думаю, так, все, надо же как-то привести себя в порядок. Я думаю, все, 3 дня буду есть только яблоки. Сегодня что происходит? Артем на работу приносит блины.
2: С творогом.
3: С начинкой. Все. Ну как отказаться? Думаю, ладно, один блинчик, это же ерунда, это же с утра. Бог ожирения это все не видит. Тут надо только то, что после 18.00 помешает похудеть. В общем, какие на яблоках продержаться 3 дня, если вы тут такие пишете вкусные сообщения?
2: А ты никогда сама с
3: хлеба
2: не делала, да?
3: Ну нет.
2: Ну я тоже нет. Я просто, видишь, вот Татьяна пишет, что это так все... Просто и даже с первого раза у нее получилось удивительно. Так, доброе утро. Конечно, в нашей семье сыр любят все. И сыр понемножку, но каждый день всегда на столе. Вкус у меня обычный, сыры с плесенью не люблю, пишет Надежда. Самый любимый ландана и патриарх 6-месячной выдержки. Может потому, что и по цене адекватные они. Еще нравятся швейцарский, алтайский и советский. Вот такое сообщение от Надежды. Сейчас спросим, какой сыр предпочитает Дмитрий Малыгин.
3: И в каком автомобиле этот сыр надо перевозить.
2: В каком автомобиле
3: он
2: сейчас сидит.
3: Потому что все-таки это автомобильная программа. Давайте послушаем Дмитрия Малыгина.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Нашествие роботов, вездесущий искусственный интеллект – все эти сферы развиваются с космической скоростью. Одним из главных идеологов этого движения является Илон Маск. На днях он представил серийный «Киберкэб» – двухместное электрическое такси будущего, из которого безжалостно выкинули привычный руль, педали и даже боковые зеркала. Зато машина щеголяет эпатажными дверьми, крылья чайки и сразу 8 камерами. Радары и лидары в Тесла посчитали бесполезной роскошью, так что возить пассажиров этот футуристичный экипаж будет исключительно опираясь на картинку с камер, что является довольно спорным решением. Отсутствие таких необходимых для автопилотирования и в то же время дорогостоящих узлов можно объяснить тем, что Маск когда-то обещал продавать такой транспорт не дороже 30 тысяч долларов. По технической начинке Киберкэб довольно заурядное изделие. В движение автомобиль приводит единственный электромотор мощностью 219 лошадиных сил, работающий в паре со скромной батарейкой емкостью 48 кВт-часов. При этом Маск гордо заявляет о запасе хода 673 км на одном заряде. Как небольшой аккумулятор вытянет такой внушительный марафон – загадка. Но в мире громких обещаний Теслы происходили и не такие чудеса. Первые 45 экземпляров будут оттачивать свои навыки в сервисе роботакси. А пассажирам остается только надеяться, что 8 камер не перепутают столб с полосой движения. Это самая беспилотная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Чтобы нас слушать, очки не нужны. Утреннее шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова на радио Шансон.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Небесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 46 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Сегодня мы решили оттолкнуться от новости, что французские сыры, сыроделы, сыровары
14: и фермеры.
13: Тяжелый, да, тяжелый период в их жизни из-за большой засухи, из-за величайшей засухи в Европе этим летом. Сыра будет мало, сыр будет очень дорогой.
14: Нет, он будет не очень вкусный, потому что коровы ели корм, не травки всякие вкусные, а они ели корма и биодобавки. Тут зашел наш новый коллега Виталий Байкалов. Вы слушаете его каждый час в новости.
13: Каждый
14: и решил нас просветить. Сначала он нам рассказал про город Тильзит, потом сказал,
13: что... сначала про Эмменталь.
14: Про Эмменталь, потом что про была Тильзит. Такая река, потом люди, которые делали сыр Эмменталь, переехали в город Тильзит, начали делать сыр, который в народе все его и называли Тильзитский, а потом выяснилось, что теперь Тильзит – это советский в Калининградской области. И, в общем, вот так вот появился и советский сыр. Название стало у всех на слуху. И,
13: покупая
14: в общем,
13: сыр советский,
14: представляете,
13: вы
14: какие интересные люди с нами работают. Мы вот с Артемом даже и не задумывались на эту тему. А на какую тему мы задумывались?
13: Мы задумывались на тему, какой сыр вы любите, дорогие друзья. Напишите нам.
14: Именно на эту тему. И уже написала классное сообщение нам Татьяна. Веселая история про пахнущий сыр.
13: Давай.
14: Доброе утро, дорогие. У меня был такой прикол. Сотрудник привез гостинцы из Армении. Это был козий сыр в горшочке. Я его поставила в холодильник на офисной кухне и забыла до следующего дня. То есть ни месяца, ни недели, а всего лишь на день остался сыр в холодильнике. Коллеги стали выяснять, у кого и что протухло. А я опять ни к чему, что это мой сыр. Он, я же думаю, он же свежий, да и горшочек малюсенький. Явно это не мой сыр. Короче, так армянский сыр стал причиной генеральной уборки на офисной кухне. Но вкус, кстати, мне понравился. Кстати, вот я никогда не пробовала армянский сыр из Армении. Ну, потому что... Какую? Ты можешь описать какие-то армянские сыры на вкус? То есть, если я примерно понимаю про швейцарские сыры,
13: когда я был
14: про
13: в Ереване,
14: костромской сыр, я что-то тоже смыслю.
13: Ну, когда я был в Ереване, больше всего все-таки на столе присутствовали вот эти вот местные сыры, типа там сулугуни и прочее, прочее. Угу. Косички вот эти все.
14: Да, а косичка, которая как копченая, только не копченая?
13: Ну, то есть разные, понимаешь?
14: Ой, на самом деле сыр — это универсальное средство. Во-первых, сколько там кальция, сколько белка. Сыр — это прям здорово и классно.
13: Доброе утро. Сыр обожаю. Покупаю твердый, творожный и мягкий. Утром на бутер мажу творожный сыр зеленью, а твердый люблю добавлять салат и посыпать тертым запеченные фрукты. Что касается... запеченные продукты, извините. Что касается белорусских сыров, то рядом с домом есть такой у нас магазин, пишет Светлана, и как бы тоже периодически заглядывает в него.
14: А ты видел, как... Мои любимые рецепты — это рецепты из интернета, как типа простые вещи приготовить дома. Uh-huh. И был способ, как вот покупаешь, по-моему, кефир, замораживаешь его, что-то туда какой-то, потом разрезаешь. Вот именно кефир надо купить в пакет. Ну, типа Петра Пака.
13: Что-то я такое видел, да.
14: И, короче, и потом ты все это замораживаешь его, достаешь из морозилки, туда режешь зелень, еще что-то, чесночок. Uh-huh. Или до этого режешь кефир, потом замораживаешь.
13: Потом что-то в микроволновку надо
14: принести. Не, без микроволновки. И получается тот самый творожный сыр, только ты его приготовил сам, без всяких добавок и всего остального. Mm-hmm. И у него срок годности, конечно, меньше, чем у покупного. Кто-нибудь так готовил? Или я одна верю, что все, что в интернете я видела в коротких видео, из этого что-то получается.
13: Каждый год слушаю про истории про сыр. Сегодня, например, школьники стоят под дождем, без сменки не пускают, кто-то побежал. Так.
14: Это школьники где? Что за история?
13: Ага. Алена из Нижегородской области пишет нам про школьников, которые побежали
14: за сыром
13: в аптеку за бахилами. А хотелось бы, чтобы побежали.
14: А, сменку не взяли с собой?
13: Ну, по всей видимости.
14: Ну, я вот не знаю, сколько должно пройти времени с 1 сентября, чтобы дети такие уже поняли, что все-таки надо носить сменку. Ефросинья пишет: доброе утро, любимые ведущие. Надо же, сегодня про сыры. А я первый раз попробовала бурату. Прямо вот сейчас ем, и очень вкусно. Мне понравился. Это я в субботу была в Альметьевске, и он был там изготовлен на местной сыроварне. Ты бурату любишь, скажи?
13: Да, я очень хорошо отношусь ко всем этим вещам. Они все такие свеженькие всегда, беленькие.
14: Артем, любой сыр свеженький и беленький.
13: Нет, не любой.
14: Если он вкусный. Когда он не свеженький, вопросики уже. Может, не надо его есть.
13: Когда разрезаешь, он же растекается весь там по тарелке из него.
14: Ну да.
13: Хлещет из него.
14: Ой, очень вкусно. Свежие какие помидоры, соус песто и какой-нибудь хрустящая корочка черного хлеба. О, боже мой.
13: А вот Артем пишет нам, что к сыру относится вполне себе равнодушно. Изредка покупаем. А иногда супруга сама варит сыр, да, брынзы. Мне нравится брынза. Вот, из домашнего молока, потому что я вырос в деревне, на всем домашнем. В общем, домашняя брынза — это как бы очень хорошо.
14: Я думала, это группа «Лесоповал» у тебя за спиной прошла. Там какие-то люди с картонными коробками.
13: Это не картонные
14: коробки. Видишь, как хорошо, когда плохое зрение.
13: Разбирают на радиостанции.
14: Ты видишь 5 человек, думаешь: о, «Лесоповал» пришли. Но еще и пока нет.
13: За «Лесоповалом» тебе, я чувствую, придется сбегать.
14: Надежда нам пишет: а у меня фигня получилась из кефира. Ну вот я же говорю, я даже вот и не пробую. Не расстраиваюсь, не
13: разочаровываюсь. А вот надо иногда пробовать.
14: Да?
13: Кстати, это тоже очень хорошая история.
14: Что вы приготовили, увиденное в интернете?
13: Есть много каналов, где как раз ребята выступают в качестве экспертов и проверяют все вот эти вот интернетовские лайфхаки. И иногда они типа пишут: да, это правда, работает. Ну, а иногда пишут, что, конечно, получается полная ерунда. В следующем часе продолжим читать ваши истории. Горько вспомнил.

0: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: В Москве 9 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В России изменили правила сдачи биометрии. С сегодняшнего дня граждане могут по своему выбору размещать в единой биометрической системе изображение лица, запись голоса или оба вида данных. Соответствующий приказ Минцифры вступил в силу, об этом сообщила парламентская газета. Изменения должны упростить сдачу биометрии людям с особенностями строения лица или речи. С помощью сервиса уже можно дистанционно получать финансовые услуги, регистрировать бизнес, оплачивать покупки и проезд. Лимит выплат по ОСАГО предложили увеличить с 400 до 800 тысяч или 1 миллиона рублей. С такой инициативой выступил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По мнению сенатора, нынешняя максимальная сумма страхового возмещения давно не соответствует экономическим реалиям и не учитывает инфляцию. Достаточная выплата непосредственно от страховщика позволит автомобилистам обходиться без посредников и судебных разбирательств. Электроника и одежда в России могут подешеветь до конца года на фоне сильного рубля и роста предложения. Средний ценник уже опустился ниже прошлогоднего уровня, сообщают РИА Новости. По мнению экспертов, снижение цен возможно и в сегменте импортной одежды, где покупательная активность ослабла и усилилось давление собственных товарных марок. При этом ситуация улучшилась в сегментах электроники, техники, автотоваров и мебели. Главным источником стресса на работе россияне назвали нестабильность и неопределенность. Как сообщает газета.ру, этот вариант выбрали 41% участников состоявшегося опроса. Почти столько же сотрудников пожаловались на руководство. При этом сами работодатели замечают проблемы с руководством лишь в 17% случаев. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Более трети компаний полагают, что со стрессом и выгоранием связаны до 30% увольнений. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10 градусов. А далее в эфире продолжаем тему такого вкусного и такого разного сыра с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Радио «Шансон».
2: Людочка!
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон». Встреча.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. Сырные истории.
1: Услышать не хотите ли?
0: Да, два мышонка ведущего утреннего шоу Артем Демин и Марина Дымова уже готовы продолжать читать ваши прекрасные и очень вкусные сообщения. Плюс 7 909 955 103 и 0. Пишите.
1: Ты знаешь, я как-то читала книгу одного преподавателя, который преподает для будущих режиссеров театральных. И там было очень интересно. Один из студентов должен был режиссеру необычно преподнести про Иосифа Бродского, ну, что вот ассоциируется. И студент этот говорит: вас там внизу ждет такси. Преподаватель, вот этот вот режиссер, он думает: ладно, что за какое-то что-то студент придумал. А это был зачет такого рода по именно в специальность театральный художник. И, значит, режиссер садится в такси, а на заднем сиденье, запакованный в пищевую пленку, лежит бутерброд с сыром. Такой, знаешь, сыр, который уже немножко подплавился.
0: Пожил уже такой.
1: Сам подплавился. И он говорит: да, это вот как раз Бродский, ностальгия по родине, ты едешь в такси, и у тебя вот этот вот бутерброд, который тебе напоминает про какое-то вот что-то домашнее, уютное, что тебе дома с собой...
0: Ну, а сыр, естественно, советский.
1: Ну, конечно, что тебе дома собрали этот бутерброд. И тут недавно я была в Переделкино, а там же восстановили вот при вот этом, где раньше писатели отдыхали, при доме отдыха, сделали вот это подвальное помещение, где они могли заказать себе что-то пенное, и там вот тоже лежал вот этот, знаешь, бутерброд в пищевой пленке. И ты знаешь, вот ты же понимаешь, что вот ты ешь этот белый хлеб, кусочек маслицы и вот этот вот советский сыр, и ты понимаешь, вот оно, вкус какого-то нашего общего совместного прошлого русского человека.
0: Нет? Но я в советское время не любил такой бутерброд.
1: Почему?
0: Ну, потому что я не Бродский, это раз, а во-вторых...
1: Бутербродский.
0: А вот, да, Бутербродский. Вот. А во-вторых, как бы, ну, мне нравился просто с колбасой, даже без сыра.
1: А вот эта колбаса, которая копчененькая, да?
0: Да.
1: Или
0: потом,
1: какая?
0: Со временем уже, я как бы открыл для себя вот именно присутствие колбасы, именно сыра на бутерброде с колбасой, и это уже как бы стало
1: совсем
0: нормально.
1: Совсем другая история.
0: Да, но вот по-прежнему я не буду есть бутерброд, белый хлеб, масло, сыр. Это я есть не буду.
1: Не будешь? Почему?
0: Мне это невкусно.
1: Я когда лежала в больнице,
0: мне это невкусно.
1: Давали
0: это сразу напоминает,
1: с сыром,
0: да, про какую-то больницу.
1: И еще было масло.
0: Ассоциации не самые веселые, да.
1: Не знаю, мне почему-то кажется, это вот кусочек культурного кода. Иностранец точно не поймет, в чем прикол такой. И в чем вообще, как это, в чем суть такого бутерброда. Это
0: называется вайб, ты хотела сказать.
1: Нет, я не хотела сказать вайб. Я не люблю слово вайб.
0: Хотела. Так, доброе утро, любимый ведущий. Я к сыру равнодушна, но в салатах попробовала недавно с плесенью. Не мое. А, ем в салатах и попробовала недавно с плесенью. Не мое. Недавно тетушка научила делать адыгейский сыр. Вот его периодически делаю. Алена из Ростова-на-Дону. Но, Алена, дайте сыру с плесенью второй шанс. Запомните, что вы ели, что не
1: нет,
0: ваше.
1: Нет, надо
0: потому
1: с медом его есть.
0: Да, там, во-первых, и горгонзола, да, и рокфор, и блю, что там, блю, какой-то там есть этот тоже.
1: Блю-чиз.
0: Блю-чиз, сидишь, мне тут тоже. Англичанка,
1: нет, слушайте,
0: блин.
1: Но если вам не нравится сыр с плесенью, попробуйте начать пицца, которая груша, горгонзола.
0: Не-не-не, попробуйте с белой плесенью изначально, либо какие-то
1: камамбер,
0: бри.
1: Камамбер ты имеешь в виду?
0: Ну, либо бри, либо камамбер, а потом уже потихонечку доберетесь и до голубой плесени. Ладно, пишите, плюс 7 909 955 103 0. Обсуждаем сегодня сыр и вашу любовь к этому продукту.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9 часов 16 минут, мы продолжаем разговор о сыре. Вот что вы нам пишете. Я фанат сыра Бри, мой муж Макс покупает мне его тоннами. Поняла, Марин.
3: Как тоннами, много, Марина, приходится работать вашему мужу, Марина, чтобы обеспечить ваше увлечение сыром,
2: да,
3: с плесенью.
2: Да, а это как-то влияет на фигуру, мне интересно. Все-таки тоннами нельзя, мне кажется, есть.
3: Ну, если ты не заедаешь это хлебом, потом, ну, как, но бы
2: это
3: еще...
2: это все равно очень жирное, особенно Бри.
3: Не дополняешь все это десерт.
2: Какой но процент сколько... жира в Бри? Ты знаешь?
3: Не
2: процентов
3: знаю.
2: 50.
3: Ты знаешь, занудничий человек любит это.
2: Я,
3: а если
2: не,
3: ты
2: я...
3: ешь что-то с любовью, тебе это будет только в пользу.
2: Ким Чен Ын тоже очень любит сыр. И его любимый сыр и менталь, по-моему. И вот он...
3: А это который потом стал телевизитором, а потом стал сыром советским.
2: Ну, по всей видимости, да. Вот. И он, да, и он как бы тоже,
3: кстати,
2: начал...
3: мне вот интересно.
2: Начал менять, начал прибавлять в весе именно после того, как полюбил сыр, сам признался Ким Чен Ын.
3: Да, да, когда вы с ним беседовали?
2: Да, мы с ним как-то беседовали.
3: Поедая пельмешки из собаки. Или он не ест такое? Мне просто интересно. Просто мне вообще интересно, у восточных, вот то, что связано с Азией, да, там они как бы, как относятся к сырам? Потому что, например, есть какой-то знаменитый китайский сыр или знаменитый японский сыр?
2: Не могу сказать, хотя был в Китае, ничего
3: мы
2: не могу
3: сказать.
2: Мы знаем,
3: что есть сыр в Филадельфии и есть роллы. Ну, то есть это вся связь моя, у меня в голове, какие можно провести параллели с тем, как азиаты относятся к сыру.
2: Самое забавное, что нет роллов в Филадельфии в Японии.
3: Вообще никак.
2: Это придумано,
3: а Калифорния есть?
2: Не знаю, но,
3: ты думаешь,
2: по-моему,
3: в России, наверное, в Америке это вообще придумано?
2: Нет, это мы придумали.
3: Серьезно?
2: Мы придумали, да. И именно это сочетание, это чисто наша фишка.
3: То есть, когда ты был в Пекине?
2: Когда я был в Пекине, там в основном едят сашими.
3: Это вообще другое, да?
2: Да, это просто куски рыбы.
3: О, боже.
2: Невероятные.
3: Это что-то на богатом.
2: Да,
3: давайте все-таки поговорим про сыр. Тем более, тут есть история про сыр костромской. Туся
2: Вохма
3: пишет. Ох, темка, обожаю наш костромской Вохма. Малыш, другие невкусные вообще. Обожаю еще выдержанный. А ты вот этот малыш пробовал?
2: Я этот малыш нашел в интернете. Он продается в известном супермаркете. Надо будет приобрести этого малыша. Но я думаю, что мне одному будет много. А вот
3: ты
2: нам
3: же
2: с тобой...
3: знаешь, с кем можно разделить.
2: Да, я про это и говорю, мы можем с тобой
3: завтрак съешь сам,
2: разделить.
3: Обед раздели с друзьями.
2: Малыша попилим с тобой по 450
3: грамм. Ну да, ты можешь половинку купить?
2: Нет, по-моему...
3: А, ты предлагаешь в складчину сыр покупать?
2: Ну да.
3: То есть вот так у нас все плохо? Ты же вроде зарплата недавно была.
2: Дело не в том, что у нас плохо или хорошо, а дело в том, что я не съем килограмм
3: сыра.
2: Так ты,
3: у тебя что, холодильник, что ли, нет?
2: Есть, а ну...
3: Если что, за окно вывешивай. На ночами
2: есть
3: всего плюс 8 в столичном регионе.
2: Вопрос не в том, есть ли у тебя холодильник, а в том, как часто ты и как много ешь сыр. Я в целом его ем немного.
3: Я могу принести помидоры и хлеб, и мы сделаем бутерброды.
2: Дорогие друзья,
3: горячие.
2: Мы вот эту вот историю про то, кто что может принести, уже, по-моему, второй месяц уже выпиливаем.
3: Правильно, некоторые...
2: И никто ничего не несет по-прежнему.
3: Правильно, некоторые...
2: Хотя я сегодня даже блины с творогом принес.
3: Да, молодец.
2: А ты что принесла в последнее время?
3: Я принесла яблоко. Хочешь,
2: себя?
3: Я дам?
2: Нет.
3: Ну, извини. Три яблока принесла. Тебе, мне и Виталию Байкалову. Ну, пока еще не поняла, буду ли я с вами этим делиться или нет. Время покажет. Наира нам пишет. Я люблю все виды сыров. Свежие, с плесенью, с орехами, твердые, мягкие. Из каждой своей поездки я обязательно привожу разные виды, которые производят в этом месте. Сыры – это божественно. Да, это правда.
2: Так, ровно дышу, пишет Наталья, что к сырам, что к меду. Не мое как-то. Ем, конечно, сыр. Пармезан люблю, чтобы твердый-твердый. Ламбер вкусный, строчителлу делала сама, по твоему, кстати, рецепту. Вот.
3: А, это когда сыр-косичка, нужно залить сливками и рвать
2: вкусно
3: его на части.
2: Вкусно было, с плесенью, с вином вкусно, но спокойно могу без этого.
3: А вот без вина, в смысле?
2: А вот без мяса не могу, сообщает Наталья из Долгорукова.
3: Мария нам...
4: Реклама. Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

холода меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: Анна.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Говорим о сыре, а сами ждем лесоповал. И говорим о сыре, читаем ваши сообщения.
3: Пока ты читал сообщения от наших слушателей, там уже частично группа лесоповал.
2: Собралась. Репетирую. Доброе
3: без
2: утро.
3: Без сыра, представляешь?
2: Доброе утро, наши дорогие ведущие. Сыра люблю в любом его виде, пишет нам Виктория. С плесенью хорошо, с белым вином, а сыр моцарелла люблю добавлять в пиццу и различные салаты. А еще он очень вкусный с вялеными томатами. Мама у меня очень любит твердые сыры и кофе с кусочком сыра. И именно так начинается ее утро. Всем хорошего дня, Виктория.
3: Пишет нам Ирина: я к сыру отношусь спокойно, но вот моя дочь очень любит сыр с чесноком. Когда она была подростком, она всем говорила, что это невкусно, и уносила сырный салат в холодильник, а потом его одна съедала. Я думала, что это прошло, но нет. У меня был день рождения, который справляли в беседке, и она подговорила своего мужа, и он спрятал этот салат, а когда все разошлись, она его спокойненько доела. Слушайте, ну какая прелесть.
2: Да.
3: А что, салат сырный с чесноком, это что за салат такой?
2: Ну, есть такой салат, только он...
3: Там что-то же еще добавляется.
2: Там же еще что-то, да, там же какие-то... Тонна майонеза.
3: Ирина, пришлите нам рецептик. Интересно, что-то напоминает что-то этот салат. А ты знаешь, на рынках еще продаются такие, типа, как рулетики сырные. Типа, как этот сыр, наверное, сулугуни, но он тонко порезан, как на рулеты. И там бывает, что он прослойка либо перец, либо петрушка,
2: кинза. Да, конечно.
3: И так вот его ломтиками режешь.
2: Да,
3: а еще есть такой же, и там еще прослоечка как раз, типа, творожная с чесночком. Вот это очень вкусно. Но почему-то я этот видела только на рынках.
2: Потому что он делается в каких-то этих подмастерьях, мастерских.
3: Да, ну может быть. А
2: частых.
3: Еще есть сыр, который называется «Тет де Моа», типа «Голова монаха», перевод с французского. И там история в том, что ты его не можешь купить целую вот именно головку, потому что там нужна специальная такая крутилка, чтобы отрезалась типа цветочком. Видела, чтобы скручивалось это в цветочек? Ну это какой-то в магазинах этот сыр стоит, ну просто космос какой-то.
2: 1000 рублей за 100 грамм,
3: ну типа того, да. Это вот это один цветочек, но что там от этого одного цветочка?
2: Не один цветочек.
3: Ну три.
2: Ну, в 100 граммах даже цветочков, мне кажется, 5-6.
3: Ты думаешь?
2: Да,
3: но
2: я покупал.
3: Но все равно.
2: Так, доброе утро. Мы обожаем сыр с белой плесенью, бри или камамбер. На днях купила монтаньолу. Это что-то с чем-то. В воскресенье приехали с дачи из Ярославля. Первый час ночи. Муж предлагает по бокальчику белого с сыром. Я бокал выпила без сыра, пошла спать, а муж остался на кухне продолжать. Бегал ко мне в спальню каждые 15 минут до 2 часов ночи с восторгами. Ален, но как же это вкусно. Я каждый пальчик облизала сыр. Ален, а ты чего спишь? Можно я еще возьму сырка? Ален, я не от того куска отрезал. Ничего. Ален, а можно еще? Ну и, в общем, так прошла ночь. Монтаньола.
3: Монтаньола. Я даже не слышала такого.
2: А я что-то тоже.
3: Интересно.
2: Так.
3: А Мария пишет: как-то много лет назад мне довелось пожить в Швейцарии. Про то, что это сырное царство, рассказывать, наверное, не нужно. Так вот, самый вкусный сыр я ела там. И это был мягкий сыр с ананасом. Необыкновенно вкусный, мягенький, сладенький. По консистенции он напоминал бри или камамбер. Эти сыры я тоже очень люблю. Обожаю дорблю и горгонзолу. Из полутвердых, конечно, маздам и российские. А еще, когда у нас была своя коза, мы делали сыр сами из молока и сычужного фермента. Вкуснотища необыкновенная и совсем не пахло козой, так как молоко было исключительное у нашей козочки.
2: Маздам не люблю.
3: Почему?
2: Не знаю, не
3: А нравится. С дырками это какой?
2: Вот именно он и есть, да. Он немножко какой-то сладковатый. В конце у него привкус идет сладковатый. Вот мне этот именно сладость и не нравится. Так, привет, Артем. А я вот сыр с детства не ем, просто он мне не нравится. Лучше кусок мяса, чем сыр. А жена удивляется. Типа, ну как же можно не любить сыр? Пишет нам Алексей из Челябинска.
3: А Илья нам пишет, что он знает, что за салат любит дочь Ирины из Екатеринбурга. Говорит, это называется еврейский салат. Сыр, чеснок, яйца и мазик.
2: Вот, я и говорю, там тонна мазика. Ну, это... Очень калорийная история.
3: Ну и что? Поэтому и вкусно.
2: Поэтому
3: все, что калорийное, это вкусно.
2: Хорошо. Так, сыр люблю любой, в любом виде. Сегодня на завтрак был чебурек, даже с сыром, и бутерброд с плавленным сыром. А сверху рыбка соленая. Заморачиваюсь, делаю иногда сама. Из замороженного кефира с зеленью. Это то, про что ты про это говорила. Недавно жарила сыр с медом. Вкусно. И полила брусничным вареньем. Это очень вкусно, кстати. Вот этот бутер из детства, масло с сыром. Не ела лет 10. Здесь захотелось и даже понравилось. Кстати, да, действительно, очень любит жарить сыр именно в Польше. Я был в Закопане на горнолыжном курорте. И вот именно там его едят с брусничным этим вареньем.
3: В смысле, это там камамбер, или который для жарки халуми? Ну, это, по-моему,
2: вот
3: греческая история
2: что-то
3: вообще.
2: Что-то местное, да. По-моему, вот это вот какая-то халуми? Такая история. И они там даже фигурные были, то есть фигурки жарят. То есть
3: ой, ну как
2: вкусно.
3: Это все вкусно. Знаете, да. В духовочку
2: именно
3: можно взять сыр камамбер,
2: соусом,
3: покидать туда две головки чеснока, и туда либо абрикосы, либо сливы, все это запечь, и потом вот этот сыр растекается, еще туда веточку, как это называется?
2: Веточка
3: трава.
2: Сирени, ну, такая, поскольку как лесоповал у нас скоро, то ветка сирени.
3: В общем, вкусно, готовьте и кушайте.

0: Откровенно о сокровенном.
1: А Ольга пишет, что обожает сыр и недавно попробовала сыр домашний с перцем сладким, он внутри сыра. Очень вкусный сыр из Костромы был. Вот такая вот история.
2: Какая сегодня, правда, вкусная тема.
1: Слушай,
2: Мария.
1: Я вот сейчас вот Монтаньолу-то открыл.
2: Так, для себя?
1: И все, я понял, что я теперь не успокоюсь, пока его не куплю себе.
2: Монтаньола золотая. Изысканный комбинированный сыр с мягкой маслянистой консистенцией. В продукт входят два вида плесени. Бархатистая белая в виде корочки и благородная голубая.
1: Есть у меня ощущение, что я его покупал несколько лет назад.
2: Но тоже сладковатки нотки есть и грибной оттенок.
1: Да. Угу. Сладковатки, но это не очень люблю. Но, по-моему, я ел монтан. Ну, ладно, неважно же.
2: Ну, вот видишь, там муж нашей слушательницы всю ночь его ел.
1: Ну, да, правильно. Он его запивал правильными напитками, поэтому ему и как бы вот такой восторг. Так, доброе утро. Люблю я любой сыр и даже с коркой, если он из СВЧ-печи вышел. Вот. Ну, то есть расплавленный, да, любой сыр. Если расплавился, то нормально. Привет Юлечке, жене и сыну Илюше от папы Илюши.
2: Так, Евгений, город Люберцы, пишет нам: здравствуйте. Пармезан хорош в салатике «Цезарь». С плесенью тоже неплохие, но их так есть особо нельзя, так чисто попробовать. На самом деле, да, все вот эти вот изысканные сыры, они не для того, чтобы вот на каждый день. Они как будто бы какой-то праздник или какая-то типа такая, позвать гостей, быстро все это на тарелку, сделал сырную тарелку,
1: ну, да,
2: поставил
1: все
2: меды,
1: по чуть-чуть,
2: и все,
1: да.
2: Ну, как бы много, много реально не съест.
1: Достаточно одного кусочка, да.
2: Потому что они очень активные по вкусу.
1: И да, и калорийные по...
2: А вот эти вот, которые, знаешь, сейчас появились новые, типа как чипсы из сыра, там, вот знаешь, как будто ты в микроволновке готовил бутерброд с сыром, сыр этот вытек, такая корка прям. И сейчас это продается как за бешеные деньги, там 4 вот такие пластинки вот этого поджаристого, сгоревшего сыра. Не пробовал ни разу?
1: Нет,
2: и стоит это типа 240 рублей. И думаешь, да, вот так вот? Почему я по микроволновке не поискал то, что вытекло?
1: Так, Александр Анатольевич пишет, что люблю копченые колбасные и люблю сыр косичка. Всем огромный привет.
2: Вот копченые сыры, кстати, я не очень люблю. Вот козий мягкий.
1: Подожди, копченые не любишь или колбасные не любишь?
2: А колбасные вообще, мне кажется, это какая-то прям вот химоза. Если раньше был какой-то советский ГОСТ у него, то
1: тоже
2: сейчас
1: там...
2: я колбасного сыра нормального вообще не видел. Он как-то весь разваливается. То есть, ну, как бы, если он раньше был как плавленый, но снаружи вот эта копченая корочка, это было как будто бы неплохо. А сейчас что-то я хорошего давно не встречал, и мне кажется, сейчас он и в плане стоимости, ну, не может столько стоить хороший качественный сыр. Вот. Мама моя из кефира или ряженки, пишет Катюша, постоянно делает творожный сыр, вкуснятина, которая на покупной вообще не похожа. Он получается более нежный. Кстати, из ряженки, наверное, это вкусно, такой творожный сыр приготовить. Он же получается такой, типа, топленое молочко.
1: Надежда пишет, что я готовила сыр творожный из кефира и тоже люблю экспериментировать. Получается, кстати, неплохо под пресс подержать, и утром с авокадо вообще норм. Да, с авокадо это хорошо.
2: Мария, массажист, пишет про Тед де Моа. Сейчас продают небольшой головкой специально с ножом в комплекте. Стоимость около 3000 рублей. И там примерно 300 грамм. Это и вес сыра. Вот такие вот цены.
1: Так, Антон нам пишет: любимое радио, привет. И замечательный ведущий, вам тоже отдельный привет. Спасибо, Антон. В нашей семье без сыра не проходит ни одно утро. Оно начинается с чашечки кофе с обычным или горячим бутербродом с сыром, а в выходные с яичницей, с помидорами и натертым сверху сыром.
2: Какая прелесть.
1: Рядом сидит еще один любитель сыра. Это мини-йорк без 30 граммов легкого малосоленого сыра. Он утро не начинает.
2: Слушай, как
1: хорошо. Он бы, может быть, и начал. И просто такой... вы его к этому приучили.
2: А Светлана пишет: привет, 2D-шоу. Пришла на работу, сижу, пью кофе. Ну, вы так вкусно рассказываете про сыр. Пришлось сходить в магазин, купила пармезан, и кофе стал в 2 раза вкуснее. Вот так вот. Не только йорки питаются, едят с утра кусочек сыра.
1: Так, что еще у нас есть? Людмила из Королева напишет: колбасный сыр, на самом деле, Марина, вкусный. И цена у хорошего колбасного сыра в районе 700-800 рублей за 1 килограмм.
2: Руслан колбасный сыр покупал в белорусском магазине в Смоленске. Пишет: очень вкусный, будто вернулся в Советский Союз. Ну, то это надо же найти такие магазины, где будет вкусно. Это тоже талант. Уже скоро мы будем повторять гороскоп для тех, кто пропустил. Астрологи стараются для вас каждое утро, и мы тоже постараемся зачитать этот гороскоп. А и группа Лесоповал уже практически полным составом зашли. С гитарой даже. Да. Хорошее будет утро. Звездный завтрак обещает быть интересным, насыщенным. Если у вас свои вопросы уже есть для группы Лесоповал, то обязательно их задавайте.
1: Ты согласен? Плюс 7-909-955-1030. Лесоповал готов отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. Ну а скоро, да, действительно повторим гороскоп.
0: Реклама на радио Шансон.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
4: так.
5: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Утреннее шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на «Радио Шансон».
11: Космодром растаял в страшном гуле. От огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я забыл, кто я. И в тот же миг в наушниках зацокал высокий крик, идущий на таран.

земли. Делегат планеты Хабибулин приземлился от людей вдали. Но когда вблизи краса земная заслонила свет небесных снов, он забыл, как родина родная называет собственных сынов. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я забыл, кто я. Я помню лишь, как в космосе высоком вокруг тебя кружился мой буран.

Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 8 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Сразу давай признаемся, Марин, что мы не были в Швейцарии, да?
2: Никогда.
1: Что народ на нас злится, типа, что за Швейцария у вас, откуда
2: что
1: вы
2: взяли? Что за темы, где темы, да, для народа?
1: Так, овны, сегодня строго вам противопоказаны любые рискованные действия, а также операции с жильем и прочими дорогостоящими вещами. Песня дня, кошелечки, группа «Воровайки».
2: Тельцы, у вас хороший день для того, чтобы установить нужные контакты и познакомиться с влиятельными людьми. Вы будете открыты к общению, ваша искренность и умение выслушать дадут неплохие результаты. Послушайте сегодня песню «Барыни» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас будет прекрасная возможность завязать знакомства, которые могут перерасти в дружбу, и вы получите необходимую поддержку. Все как в песне «Брат» Андрея Державина. Кстати, вот про сырок дружбу нам еще сегодня никто
2: совсем
1: не написал.
2: Совсем забыли про него, проплавленный. Да, раки, не следует начинать новые дела, принимать важные решения, а также заниматься переездом. А ваша песня в этот вторник — «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и походов в многолюдные места. Ладно, буду сегодня сидеть дома. Песня дня у мужика Валерия Кураса.
2: Мог бы на рынок сходить. Девы, наступает благоприятный период, когда ваши дела будут успешны, все цели будут достигаться с легкостью. Ваша песня сегодня — «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, вас ждет отличный день и скорое завершение дел. Вместе с тем существенная прибыль обнаружится. Остаток дня проведите вместе с друзьями. Они вам помогут все потратить. И слушайте группу «Синтия». Сентябрь, ты лучшая.
2: Скорпионы, в этот вторник откроются новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ожидают яркие события и запоминающиеся на всю жизнь моменты. Совет — ловите в песне «Крылышки» Кати Чепик.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность, тогда любое дело будет вам под силу. Постарайтесь избежать ошибок даже там, где кажется, что все лежит, ну, буквально на поверхности. Руку протяни и достанешь. А песня дня — «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, в этот вторник вам предстоит выполнять рутинную и однообразную работу. Возможно, что вы как-то прекрасно проведете вечер, если увидитесь с друзьями. И это поможет вам компенсировать силы. Настроение ловите в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, в решениях вам стоит проявить сегодня особую твердость. Никого не слушайте. Твердость, как в сыре пармезан, а песня поможет вам «Ветер» от Стаса Михайлова.
2: Сырный гороскоп на радио «Шансон» от Артема Демина специально. Рыбы, вас ожидает прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию ваших дел. Не стоит бояться перемен, заводите новые знакомства, будьте готовы к любым переменам в своей жизни. В макароны добавьте какой-нибудь сыр и послушайте песню «Зачем» Артема Демина и Максима Апреля.

0: шансон.
1: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Депутаты напомнили о добровольности использования электронной формы оплаты ЖКХ. С начала сентября россияне могут получать платежные документы за них через госуслуги. Думцы подчеркнули, что закон не предполагает при этом полной отмены бумажных квитанций. Те, кто предпочитает традиционные методы оплаты или не имеет доступа к интернету, продолжат получать счета в печатном виде, как и раньше. Использование госуслуг для получения платежек остается правом, а не обязанностью. Поэтому принудительная регистрация на сервисе ради этой функции не требуется. С создачей нормативов ГТО в школах наблюдаются сложности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, успешно сдают нормативы менее половины школьников. При этом учителя физкультуры среди основных проблем называют сложности с регистрацией через госуслуги, долгое ожидание знаков отличия и получение медицинского допуска в отдаленных территориях. При этом треть учителей говорит о том, что у них нормы ГТО в состоянии сдать только каждый четвертый ученик, а у 13% педагогов нормы выполняют почти все учащиеся. В ночь на завтра в Московской области случатся первые заморозки. Такую дату назвала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В Москве столбики термометров ночью опустятся до плюс 2 до 4 градусов, а по области до плюс 1-6. Также ожидаются заморозки в Тверской, Смоленской и Калужской областях. Однако днем в Москве и вокруг нее заметно потеплеет. Температура перешагнет 20-градусную отметку. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Григорий Лепс, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в эфире «Звездный завтрак». В гостях у Артема Демина и Марины Дымовой группа «Лесоповал». Да, та самая. Пишите в мессенджеры. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».
2: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
0: Ну что ж, давайте позавтракаем. Сделаем это сегодня мощно, громко, весело, радостно, потому что в гостях у нас легендарный коллектив Михаила Исаевича Танича «Лесоповал». Приветствуем всех!
3: Доброе утро, друзья!
0: Доброе утро, ребята!
4: Привет! Всем привет!
1: Привет, ребята! Илья Ефимов с гитарой, Александр Соколов, Максим Прошин и Николай Семенов тоже с инструментом. Подайте звуки.
5: Прошин.
3: Максим Поршин, да. Прошин тоже смешно звучит.
4: Так бывает. Да.
1: О, с инструментами все, как живой звук.
0: Слышали, да?
4: А как Коля же, почему Коля там сидит?
0: А что, Колю слышно нормально, кстати, да.
1: Все, все подали звуки.
4: А
1: все,
4: его видно?
1: Все здесь. Как ваши дела, ребят?
6: Все отлично вообще. Замечательно, работаем, концерты.
0: Можно в микрофон говорить.
6: Пользуясь случаем, передаю привет школе 498, кто меня слышит.
0: А, школе?
6: Я скоро буду, скоро буду.
1: А ты теперь в школе преподаешь или ты учишься?
4: Уроки прогуливает.
0: Это же физрук известный, ты что?
1: Физрук или трудовик?
6: Нет, я преподаю то, что вы, чем вы занимаетесь, я преподаю журналистику.
0: А, в школе уже преподаю журналистику?
6: Да, это специальный такой
1: предпрофессиональный курс.
0: А почему я не преподаю там журналистику?
6: А мы всех приглашаем, всех ждем, обязательно приходите к нам. И мы придем к вам, если позовете.
0: Совсем другое дело.
1: Давайте договоримся.
0: Другое дело. Мы будем дружить школами.
6: Обязательно.
0: Так, ладно, теперь, когда уже всех поздравили мы наших замечательных учеников с Днем Знаний, с 1 сентября, а сегодня... Сегодня 8 сентября. Давайте вспомним, ребята, вашу первую школу. Вы помните вообще?
1: Серьезно? Ты выходите вопросы? Так далеко решил
0: А помните ли вы свою первую классную руководительницу?
6: На самом деле, это же самое интересное вообще. И одно из тех воспоминаний, которое вообще живо всегда. У меня вот была замечательная классная руководительница, первый учитель Татьяна Станиславовна. И это же... Правильно, когда идешь к учителю, и именно этого учителя первого несешь всю жизнь. Татьяна Станиславовна, привет.
1: Нет, вот это... Ну, ты в школе работаешь, тебя ученики слушают, ты им привет передавал. Ребята, вы-то по-честному скажите, вы его тоже вспоминаете школу с теплыми воспоминаниями? Или каждое 1 сентября вы думаете, как хорошо, что мне в школу не надо?
3: Ну, давайте. Одно другому не мешает, на самом деле. И, конечно, вообще остаются... Только теплые воспоминания, только хорошие, в принципе.
0: Ты хорошо учился в школе?
3: О прошлом. Ну, до 7 класса я был отличником.
0: Что потом случилось?
1: Твою жизнь пришел
0: лесоповал, или тебе подарили гитару, скинулись там?
3: Нет, гитара уже была на тот момент. Просто, ну, не знаю, как-то в подростковые горячие времена я понял, что, в принципе, закончить школу можно и...
0: И не заканчивая.
3: И не совсем отличником. То есть ничего не изменится особо.
1: Так, ну, и что, с тройками закончил школу?
3: У меня была одна тройка. Она, я не знаю, почему-то история меня вот подводит, что в школе, что в университете.
1: О, хорошо, что в этот день случилось? Историческая битва важная, которую в школе учат стихотворение. Сегодня, 8
3: сегодня
1: сентября.
3: Сегодня отмечается. Сегодня, 8 сентября, вы вот так
0: какая
3: решили,
0: битва,
3: да?
0: Вот подсказать. Правильно, Бородинское сражение. Молодец,
3: Скажи-ка, дядя ведь недаром, который же.
1: Да.
3: Я, кстати, про него и подумал.
0: Так, Максим, как учился ты, расскажи.
4: Неплохо.
1: Так, давай еще какие-нибудь вопросы школьной программы.
4: Илюха, до 7 класса я... А, до 7 ты был отличником. А я до 9 без троек учился. А потом... Потом мы начали взрослеть и гулять. Вот. И появилась гитара. Иногда прогуливать, да. Но вы спрашивали про 1 сентября. 1 сентября я вспоминаю вообще с радостью, с позитивом, потому что как бы уже началась школа, но 1 сентября не было уроков. То есть все приходили, как бы мы видели своих преподавателей, своих друзей, одноклассников.
0: Ну, то есть просто линейка, общение.
4: Линейка, и все, и пошли
1: как
4: домой.
1: Как все после каникул изменились, посмотрели, да?
4: И еще я помню, у меня такая ассоциация яркая. 1 сентября обычно иду в школу утром и на траве иней. Почему-то мне вот запомнилось. Немного
0: ну, потому что ты заканчивал школу в Якутии. Ну что же, дорогие друзья, мы скоро вернемся. С нами группа «Лесоповал».
2: На радио «Шансон» реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: вместе. Вот так вот, дорогие друзья, лесоповал, живой звук.
1: Какой кайф, так радостно вас приглашать в утреннее шоу. Всегда вы с музыкой, с песнями. Вам вообще утренние подъемы легко даются?
2: Да. В принципе, когда есть цель, куда идти, то
1: легко. Не вижу препятствий, да?
2: Да, да. А так, но на самом деле, когда светает, я понимаю, вот я очень люблю спать. Я вот такой ночной человек, на самом деле. Сова, да, можно как. Но если нужно куда-то встать с утра,
0: самое ужасное, что я тоже.
2: Пять будильников.
1: Просто я вспоминаю в прошлом году «Бархатный шансон», когда заканчивался официальный концерт. Вы на палубе с людьми, на гитарке, еще, мне кажется, часов до двух, до трех ночи со всеми проводили время, поэтому, я думаю, ранние подъемы явно не ваша тема.
3: Бывало и до рассвета.
2: Особенно специфика работы, да, если концерт вечером обычно, допустим, или ночью куда-то, то, конечно, на следующий день рано вставать — это сложно. Но если нужно, то встаем.
0: А после концерта легко засыпается вам вот или нет? Или вот еще продолжает адреналин шарашить какие-то?
2: Нет, вот я не могу прямо сразу заснуть.
0: Да,
2: вот. Продолжает адреналин, нужно как-то его сбить или поесть, например.
3: Вот Илья сказал, если есть цель, он встает легко, да, Сань? Ты засмеялся. Скажи, а дорога в аэропорт в другом городе с концерта для тебя не цель? Походу, не очень.
1: Где Илья проспал и куда не успел?
3: Ну, бывает просто. Для него, видимо, это не особо цель. Он может остаться в городе, наверное.
4: Самый плохо просыпающийся.
2: Но на самом деле, такое, конечно, бывает. Но если я встаю, то уже все.
1: Наш слушатель Михаил спрашивает, а что поется в песне «Дурак ты, Вася» между куплетом и припевом? Это аббревиатура или просто набор звуков?
0: Это аббревиатура, да, и сейчас нам расшифруют, ребят. Тач-тач,
2: Ида и СЗ. Тач-тач-туде там было, по-моему. Тач-тач-туде и СЗ.
0: Ну, а ИСЗ — это...
2: Тач-тач-туде и СЗ. А ИСЗ — это искусственный спутник Земли.
0: Спутник Земли, да.
4: А теперь тач-тач-туду надо расшифровать как-то, раз это аббревиатура.
0: Тач-тач-туда. Трогай, тач, по-английски.
2: Today, да? Это уже по на каком-то.
1: Это как, вы же любите песни на иностранном языке?
2: Today, тач. Трогай сегодня, искусственный спутник Земли.
0: Тач, today.
2: Ну, получается так.
1: Есть еще какие-то...
2: Привет Александру Добронравову.
0: И его словарю английского языка, который лежал на столе.
1: Про Александра Добронравова тоже есть концерт. Слушательница Любовь спрашивает, что в Питере будет совместный концерт «Лесоповал» и Александр Добронравов. Очень интересно, как появился идея этого совместного концерта. Это впервые или ранее уже были подобные концерты?
5: Я думаю, что впервые какой-то совместный такой проект. Обычно не делимся.
2: Ну, как-то мы дружим просто. И Александр много и для «Лесоповала» написал музыки, песен.
0: Ну,
1: и
2: как-то это такое, может, эксперимент, может, какой-то.
0: Дорогие друзья, сегодня группа «Лесоповал» в «Звездном завтраке» на радио «Шансон». Уже мы видим ваши вопросы, уже вы их активно присылаете, но можно еще больше. Плюс 7 909 95 103 0. Работает национальный мессенджер Макс и работает четко.
6: Реклама. Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы, иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии, экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
10: Магадан. Значит, опять домой.

0: же, как был. Лишь виски посидели. Я такой же, как был. Лишь виски посидели.
1: Музыки много. Шансон один.

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Поступает предложение, сообщение от наших радиослушателей. Мы не верим, что у вас в гостях группа Лесоповал. Ребят, давайте докажем, что вы у нас действительно здесь вот сегодня присутствуете. Давай.

0: Так,
1: ладно. Боже, ну как красиво, вот прям невероятно.
0: Здесь. Вопросы приходят. Романова Ольга нам пишет. Доброе утро, привет Максиму. Так. С малой родины Мордовия, Зубово-Полянский район. И всем участникам замечательной группы. Удачи, успехов, здоровья, всего самого светлого. Ждем с концертами. А Алена пишет нам из Ростова-на-Дону. Болела за вас, ребята, в проекте «Суперстар». Собираетесь ли вы снова участвовать в какой-нибудь программе в этом сезоне?
2: Ну, если пригласят, то мы с удовольствием, конечно.
0: Значит, пока не пригласили, раз так говорили.
1: А давайте, может, вы... Просто мне кажется, что огромное количество людей, которые знали группу «Лесоповал», но не слушали ее, просто такие, а, ну да, есть «Лесоповал», есть «Шансон». Но когда вы пришли в проект «Суперстар», вы действительно показали всем настоящий класс, какие вы разные, какой у вас вообще мощный диапазон от и до, какие песни вы можете петь, и как круто это все звучит. Давайте вот для тех, кто «Суперстар» не смотрел, чтобы они сегодня пересмотрели именно ваши
0: малюсенький
1: самые
0: малюсенький фрагментик громкие прямо сейчас,
1: хиты,
0: давайте. Малюсенький
1: что-нибудь
0: фрагмент.
1: Неожиданное для группы «Лесоповал».
3: Самое неожиданное.
1: Самое давайте, неожиданное.
0: Поразите нас. Ну, давай, быстренько. Раз, два, три.

0: Илья.
1: Нет, давайте все-таки лебедя на продукцию.
2: Какого лебедя?
3: У нас не успеваем. Прям не хватает сейчас какого-нибудь закусочки какой-нибудь.
2: А что мы?
1: Чтобы вы понимали, живой звук на радио Шансон.
2: Чикаго, 30-е годы, радио Шансон.
1: Хорошо сидим, хорошо.
2: Так, ребята, ну, на самом деле, сделаем небольшую паузу, потому что сейчас мы послушаем песню «Неточки Незваного» уже в новой интерпретации, с новыми голосами, с новой аранжировкой, правильно?
4: Аранжировка, да. Николая Ивановича.
2: Николай Иванович.
4: Семенова, да, все.
2: Так.
1: Ну, в общем, делайте громче
2: такую
1: впервые.
2: Неточку, да, такую
1: новое
2: неточку
1: звучание
2: вы
1: неточки
2: еще не слышали.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях группа «Лесоповал», но Галина Степановна из Рязани пишет, что не верю, что у вас сегодня в гостях группа «Лесоповал».
2: Это не они.
1: Если у вас правда группа «Лесоповал», то докажите и спойте хотя бы кусочек песни «Птичий рынок». Ну что, давайте сделаем.
3: Давайте сделаем. Раз, два.
4: Птицы в клетке, звери в клетке.

0: Галина Степановна пишет, вот теперь верю.
1: Спасибо. Вы знали, ребят, что Галина Степановна это альтер-эго Артема Деткина? Когда он что-то сам стесняется спросить, он все время говорит, что Галина Степановна нам пишет, а на самом деле нам пишет много настоящих людей, например, Андрей Баранов. Здравствуйте, ребята, все супер. Дай вам Бог силы, здоровья и нести песни от души и для души. Это из Нижнего Новгорода. Также пишет Мария из Волгограда. Прекрасное радио «Шансон». Я счастлива, что у вас в гостях группа «Лесоповал». Шикарная группа, красивые молодые парни, талантливые. Приятно слушать и смотреть на всех. Браво, так держать. Ну,
2: Марин, спасибо.
0: Как ты, Марин, не устаешь все это печатать, пока ребята пели? Здравствуйте, ребята, вы все супер, пишет нам Андрей из Нижнего Новгорода. Дай вам Бог силы, здоровья.
1: Я прочитала только что. Спасибо, дедушка.
0: А из Перми от Антонины Григорьевны читала?
1: Нет, пока.
0: Группе «Лесоповал» удачи, здоровья, так держать, слушаю с удовольствием. Настоящая песня «Берегите себя». Антонина Григорьевна, 72 года, город Пермь.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Мы все-таки надеемся, что будет еще какое-то продолжение, чтобы мы вас и по телевизору тоже могли почаще видеть и болеть за вас, потому что это было действительно гордость.
0: Может, футбол начнете играть уже, а? Хотим болеть за вас.
4: Саня играет.
2: Да, да.
1: Все, и в школе преподает, и в футбол играет.
2: И я еще неплохо боксировал.
1: А, тогда мы будем аккуратнее шутить. Хорошо. Так, что в ближайшее время, где вас можно будет увидеть? Концерт будет, я так понимаю, в Москве 12 сентября.
2: Так точно, Магнус Локус.
0: Это уже совсем скоро, если я не ошибаюсь.
3: А можно я быстро скажу, я вот открыл тут список, куда
2: давай,
3: же это зачитать.
2: Более-менее он...
0: Можешь не торопиться.
3: Но следите, друзья, следите за изменениями, потому что у меня вот написано, я могу озвучить, да? Смотрите, 10 сентября Краснодар, 12 Магнус, 17 Гнездо Глухаря, 18 Сочи, 19 Лазаревск, 20 Анапа, 21 Геленджик, 25 Череповец, 26 Рыбинск, 28 Сургут, 29 Нижневартовск, 30 Ноябрьск. Пока
2: в общем,
3: вот так, сентябрь.
2: В общем,
1: это только в сентябре у вас столько концертов.
3: Я говорил про сентябрь числа, так что...
1: Когда ты, Саша, будешь школьникам преподавать журналистику, так, если тебя тут вообще, в принципе, как будто
2: вот
1: и нет?
2: Этот вопрос не нужно было задавать в прямом
0: эфире. В этом месяце. В сентябре не спрашивайте меня об этом, пожалуйста.
1: Ну ладно, мы тебя подменим в школе, не переживай.
2: Вот это уже другой деловой подход.
1: Все, договорились.
0: Все, что касается делового подхода, ты пришел по назначению.
1: Еще все-таки нам важно нашим слушателям рассказать, что вы будете на «Эх, разгуляй», потому что мы-то уже активно готовимся к нашему большому концерту. В прошлом году на «Эх, разгуляй» билеты закончились за месяц, хотя вы помните, что это огромный зал, лайф-арена. В этом году мы надеемся повторить успех прошлого года. Вы уже примерно придумали, какая будет песня, какой будет у вас образ? Будете в пайетках или что? Что у вас?
3: В шляпах.
0: Ребята, если вы еще не придумали, что вы будете петь на «Эхо разгуляет», то у вас есть буквально 5 минут для того, чтобы подумать. Подумайте, не торопитесь.
1: 14 ноября.
5: Вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только бибидастер с собой захвати.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Звездный завтрак на «Радио Шансон».
14: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожа я на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Группа «Лесоповал» сегодня в «Звездном завтраке» на радио «Шансон». Ребята, не можем у вас не спросить, как поживает Лидия Николаевна. Говорят, что вы были у нее недавно в гостях даже.
2: Заезжали.
3: Ну, Лидия Николаевна, она всегда бодра духом, какое бы положение ситуации ни было. Ну, так, съехали, как всегда, попели песен.
2: Очень гостеприимно.
1: А какие любимые песни у Лидии Николаевны вот из репертуара группы «Лесоповал»? Вот что она чаще всего хотела бы от вас, например, услышать?
4: Она может сказать, вот это у меня
1: говорите, да, что мы приехали, попели. А вы, во-первых, вы пели «Лесоповал» песни, или, может быть, вы спели что-то там другое?
3: Ну, в основном «Лесоповал», да. Какие-то песни тоже вспоминали.
4: Она сейчас нас слушает, будет про эфир потом говорить вам, почему вот про это не сказали, почему вот эту песню не спели?
2: Ну, если слушает, привет. Да, то большой привет. Мы вас очень любим, обнимаем, Лидия Николаевна. И главное здоровье, да, держитесь, все хорошо. Если говорить о том, что скажете или нет, ну, посмотрим. Я думаю, что мы ничего такого не говорили.
3: Лидии Николаевне и Инге передаем большой привет.
5: Игорю Барыкину тоже.
4: А есть ли какие-нибудь новые песни на студии? Допустим, какие-нибудь опять нашли интересные стихи? И кто-нибудь, может быть, написал вам музыку? Ведется ли такого рода работа?
6: Ведется. У Лидии Николаевны точно ведется, потому что она, когда звонит периодически, говорит, я здесь.
1: Главное.
6: Написала песни, которые нужно нам с вами разобрать. Поэтому приезжайте. Составила список. То есть не написала, а составила список, над чем нужно сейчас работать.
4: Вот это да.
6: Приезжайте, будем обсуждать.
3: И на самом деле могут вестись какие-то работы с композиторами, о которых мы еще пока что даже можем и...
1: Поэтому и рассказать как бы особо нечего.
4: А потом бац, 7 новых песен.
1: Бац и новый альбом. Осенний альбом группы
2: «Лесоповал».
1: Ну что ж, это очень здорово. Ребята, у нас остается буквально одна минутка, поэтому давайте еще раз сакцентируем внимание те, кто захочет прийти на ваш концерт в клуб «Магнус Локус». Это нужно будет сделать уже в самое ближайшее время. 12 сентября, то есть через 4 дня. Марин, ты быстро ориентируешься в днях недели. Это что, пятница?
4: Это суббота.
1: Суббота.
4: Угу.
1: Все, в субботу «Магнус Локус». Так, еще... Какие варианты?
6: 10-е Краснодар, 17-е Гнездо Глухаря, Москва, 18-е Сочи.
4: Все подробности в соцсетях
6: и далее,
4: группы «Лесоповал».
6: Да.
4: Ребят, спасибо, что вы пришли к нам. Приходите еще, ну и до встречи на «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене в Москве. Возрастное ограничение 12+. Всех ждем.
1: Да. И билеты можно приобрести на сайте radioshanson.ru. С нами на протяжении этого часа была невероятно позитивная, добрая и светлая музыкальная группа, легендарный коллектив Михаила Исаевича Танича «Лесоповал». Спасибо, Илья. Спасибо, Макс.
3: Спасибо, друзья.
1: Спасибо, Саша. Спасибо,
4: Николай.
3: Всем хорошего.
1: Спасибо.
6: Всем
1: до
6: спасибо.
1: Новых встреч.
2: Увидимся.
1: Ура. Дорожку знаете? Заходите, если что.
4: Дорожка моя кривая.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество. ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Посмотрю.

одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей, сообщает газета «Ру». Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не применяются. Комиссию вправе взять оба банка. Также действуют трехуровневые ограничения на сумму. Они составляют 25, 50 и 200 тысяч рублей. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Регулярная доставка покупок с маркетплейсов может стать первым массовым сценарием использования беспилотников в России. Этот вариант назвали наиболее перспективным 35% участников опроса, проведенного среди компаний из отрасли беспилотного транспорта, сообщает газета «Ру». На втором месте оказалась доставка между медицинскими учреждениями. Ее выбрали 30% респондентов. 20% опрошенных считают перспективным использование беспилотников для наблюдения за линиями электропередачи, трубопроводами и дорогами. Первая московская гимназия объявила о запуске образовательной программы на базе кампуса в Сингапуре. Об этом сообщило российское посольство в республике. Программа интегрирует российский образовательный стандарт в сингапурскую систему образования. Учащимся доступны очное, дистанционное обучение, а также экстернат и семейное обучение. По завершении выдается российский аттестат о среднем общем образовании, который позволяет поступать в вузы России и признается за рубежом. Каждый пятый россиянин хотя бы раз умалчивал на собеседовании о семейном положении. По информации газеты «Ру», 29% считают планы по рождению детей закрытой для работодателя информацией. 27% не рассказывали о наличии подработки, а 22% о вредных привычках. Также соискатели стараются контролировать информацию о себе в интернете. Часть удаляли или скрывали отдельные публикации и фотографии в соцсетях. Некоторые закрывали профиль, а 8% меняли имя или настройки аккаунта. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Ну а как же это желание заглянуть в будущее? Никогда мы от него не сможем избавиться, потому что любопытство в том числе двигает нас вперед. И лень еще. Вот двигатели прогресса. Ну а для того, чтобы этот путь проходил хорошо, есть душевная музыка, которая нам строить и жить помогает. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона, Григорий Лепс. Только что в начале нового музыкального часа. Ну а сейчас куда движемся? Туда. Игорь Словский об этом.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В этом безбрежном океане суеты, вечной беготни какой-то, дел, забот, наш домик. Вот он, тот самый остров по имени Счастье. И мы стремимся сделать его максимально уютным, комфортным. И когда домой приходим, сразу шторочки раз, задернул. Вот оно, мое гнездышко, моя крепость. Как угодно называйте, главное, чтобы вам было комфортно. И в этом уютном доме звучал шансон.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. 10 лет – это первый маленький юбилей. В этом возрасте дети идут в третий класс, а по статистике многие автомобили получают вторую молодость и становятся популярными на вторичке. Аналитики изучили рынок и составили хит-парад любимых россиянами 10-летних иномарок. Японский десант, как всегда, демонстрирует нескромный ценник и подкупает легендой о неубиваемости. За всенародно любимый седан Toyota Camry в среднем просит 1 миллион 670 тысяч рублей. Мечтаете о брутальном внедорожнике Land Cruiser 200? Подготовьте 4 миллиона 180 тысяч. Чуть скромнее расположились RAV4 с ценой 1 миллион 920 тысяч рублей и его земляки Mitsubishi Outlander за 1 миллион 390 тысяч и Nissan X-Trail, предлагающийся в среднем за 1 миллион 370 тысяч рублей. Корейцы также уверенно держатся на рынке, но порядок цен более гуманный. Hyundai Solaris и Kia Rio стоят 901 и 945 тысяч соответственно. Для тех, кому нужно чуть больше комфорта, есть Kia Ceed за 1 миллион 20 тысяч рублей. Кроссоверы Kia Sportage и Hyundai AX35 обойдутся в диапазоне от 1 миллиона 330 тысяч до 1 миллиона 410 тысяч рублей. Самым доступным 10-летним вариантом из немцев стал Volkswagen Polo за приятные 730 тысяч рублей. Пожилые Opel Astra отдают за 837 тысяч, а бестселлер Volkswagen Tiguan продавцы оценивают в среднем в 1 миллион 300 тысяч рублей. Средний чек на 10-летнего иностранца составил 1 миллион 600 тысяч рублей, прибавив за год около 9%. Это самая возрастная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Зри в корень, говорили мудрецы. Вот так коснулся дна синей ямы, наступил на пробку. Еще много всяческих народных аллегорий можно привести. Но вывод один. Минздрав не только предупреждает, но и вообще настаивает. А история говорит о том, что это ни к чему хорошему не приводит. Берегите себя, господа хорошие. Слушайте шансон и что? Правильно, здоровите.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Разреши, я тебе напишу.

Взгляните на некогда хулигана, и он встретил ту самую девочку. Это уже притча в языцах, и все. Интереснейшая метаморфоза с ним происходит. Меняется? Да, все люди меняются. Было бы ради кого. Я в этом уверен. На 100%. Ну а мы, радио Шансон, всегда вам поможем. В добрых душевных начинаниях.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Прощай, Нагаевский причал, 5 лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. На оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили развитие партнерства Совета ректоров вузов и правительства Самарской области. Глава региона подчеркнул, что образование напрямую влияет на долгосрочные результаты работы и формирование кадров.

0: выставка позволит школьникам познакомиться с современным агропромышленным комплексом, осознанно выбрать профессию и подготовиться к поступлению в профильные колледжи и вузы. Обучение по направлению биотехнологии и пищевое производство начали 55 учеников 7 и 10 классов. В программу вошли предметы естественно-научного цикла с аграрным уклоном. Для практических занятий оборудованы лаборатория и специализированный кабинет и закуплено более 100 единиц современной техники. В Приволжском районе Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги Приволжье-Бестужевка-Кашпир. Участок отремонтирован и введен в эксплуатацию. Дорога является единственным выездом из села Кашпир, в котором проживает более 500 человек. В населенном пункте отсутствует администрация, почта, детский сад и аптека. Поэтому для местных жителей эта дорога – единственная возможность добраться до социальных учреждений, расположенных в районном центре. В рамках ремонта специалисты уложили 2 слоя асфальтобетона, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.
1: Рублей 20 копеек евро, 100 рублей 17 копеек, юань 12,85. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Лирика. Лирика душевная, проникновенная, трогательная от группы «Бутырка». Только что на волнах душевного. Я вам всем говорю здравствуйте. Только что перешагнули мы вместе полуденную отметку по московскому времени. Денис Денисов у микрофона. А сейчас айда на рыбалку.

Жорик, а где наш Федя? Мы на рыбалку сегодня едем. Уж Федик с Настей готовит бойко, а Жорка мастер любой

в тачку, все загрузили, устали даже, перекурили. Сидим, ждем Жорку, он явился с прицепом полным, раздухарился. Он там козленка припер с базара,

Грянул дождик и поливает. Сидим в палатке и дуем водку. Все за рыбалку, да за погодку. Утро.

Вдруг среди ночи нас кто-то мочит дубьем и сильно, про между прочим, хорош ушибы, чесать и шишки, эвакуируемся, братишки. Федька с просуни ружье хватает,

Теперь ракетниц не захватили. Из всех калибров вслепую били. Да нам бы к джипу только прорваться, а там неделю можно держаться. Жорко Долгова метнул гранатку, больше не видел никто палатку. Я пару залпов дал из береты. Темно здесь что-то, вот вам за это. Отбились вроде, уже светает. А кто с похмелья, что понимает? Сушину ветром на нас свалило, чуть всю рыбалку не загубило. А где наш козлик? Вдруг вспомнил Жорка. Сам весь на взводе, в руках двустволка. На пуле брали после бомбежки, а лежать остались рожки да ножки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам?

Извечный вопрос. Что такое хорошо, а что такое плохо? Страдание, любовь, добро, зло. Нет, нет каких-то полярностей черного и белого. Множество оттенков, нюансов и деталей, которые наши личные отношения и, собственно, прикладывают и переносят на ту или иную ситуацию. Берегите себя. В конце-то концов. Если изменить ситуацию не можем, ну что? Ну, поплачьте. И отпустите.

0: Реклама.
1: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио Шансон.
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

0: далекая.
1: А за окном осень простывшая,
0: кажется сном, словно ты бывшая.

0: телефон, долго молчал, я ждала и надеялась.
1: Просто искал новый причал, не везло и не клеилось.

Один из важных очень секретов у йогов, ну хотя какой секрет, все о нем говорят и знают, но мало кто это дело использует в жизни. Если что-то не доделать, то мы постоянно в памяти к этому возвращаемся. Вот, кстати, Алексей Брянцев и Елена Косенова примерно об этом нам и рассказали, правда, со стороны отношений. А вы попробуйте не дослушать какую-нибудь песню. Все, будет играть она у вас в голове долго-долго, нудно-нудно. Но это же не про нас. Нас просто так не выключишь. Музыки много. Шансон один.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
3: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: В этот чудесный вторник, 8 сентября, мне, вот как примерно группа «Сентябрь» спела «Погода», нашептывала: «Одевайся, там холодно». А уже, знаете ли, совсем скоро надо погода. С 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» будет проходить наш фестиваль «Бархатный шансон». И вот там-то погода будет шептать совершенно иные вещи. Мероприятие для лиц старше 18 лет, информация тоже. Подробности на сайте radioshanson.ru. А Михаил Захарович Шафутинский, которого мы сейчас услышим, там будет. Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Евгений Григорьев. А?
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: радио «Шансон».
1: В Москве час дня. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Все больше жителей Индии приезжают в Россию на работу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также уточнил, что Россия и Индия будут активно сотрудничать в сферах добычи редкоземельных элементов, ядерной энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики, так как российские компании заинтересованы в таком сотрудничестве. Обучение в автошколе должно стать бесплатным для многодетных матерей. Такое мнение высказали в российском парламенте, сообщает ТАСС. Там отметили, что именно мамам часто приходится возить детей на кружки и другие занятия. У них самая сложная логистика, когда нужно успеть во все места сразу, и государство должно поддерживать таких женщин. В России многодетные семьи могут рассчитывать

Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Каждый третий опрошенный россиянин готов откладывать на первый взнос по ипотеке по 30 тысяч рублей в месяц. По результатам исследования, опубликованного ТАСС, выяснилось, что около половины планирует или уже делает это из текущей зарплаты. Наибольшее число опрошенных сообщили, что задумываются об оформлении полиса ипотечного страхования жизни. По их мнению, такая защита обеспечивает уверенность в получении жилья в случае, если они не смогут продолжать вносить платежи по ипотеке из-за непредвиденных обстоятельств со здоровьем. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве 14 градусов, давление 747 миллиметров, максимальная температура уже достигнута. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой нет.

0: болит, а сердце ждет.
1: Ох, тверичаночка, Ярославочка, или как правильно называть, жительниц Ярославля, а? Ну, если курские куряночки, в Москве москвички, как в Ярославле? Вообще, интересное у нас словообразование касательно топонимов и феминитивов применения. Да вообще, наш язык удивительный и прекрасный. Всем желаю здравствовать, а главное, продолжая тему нашего языка,

0: Он очень-очень образный, и это радует. Ведь в музыке и в песнях это отражается воистину. Денис Денисов, микрофон. Здравствуйте.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

Кто-то перекрикивал меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: Кришна, ей места нет в раю.
1: Но я ее люблю.
0: Умерить пыл ее не хватит сил.
1: Но я ее любил.
0: А локоны совьют тебе петлю.
1: Но я ее люблю.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
4: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ну, а здесь хочется продолжить. А может быть, любимая, тебя оставлю я здесь подождать, пока я приобрету билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Кстати, Стас Михайлов там тоже будет выступать. Татьяна Куртукова и Ирина Круг, и Владимир Ждамиров, и Воровайк, и Лесповал. И перечислять я могу долго-долго. А вы пока заходите на наш сайт и, собственно, делайте то, о чем я и говорю. Билеты приобретайте. Возрастное ограничение 12+. Увидимся 14 ноября в Live-арене.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров, «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
2: Магадан. Значит, опять домой.

знаю, неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правило жить, никто не знает, с тобой я падаю.

Эх, пустой вокзал, хрипотцой Алекс Лим подкупил этой песней. Слушатели, ведь она ворвалась в листы очень многих людей. Музыки много. Шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону.

0: специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

А сегодня, между прочим, день посиделок на кухне. И просто сидеть в телефоне и с чашечкой кофе. Ну, так себе затея. Пригласите кого-нибудь в гости, если вдруг вы в одиночестве. Включить шансончик, и душевная атмосфера будет обеспечена.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
2: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
4: Категория 16+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать во всех российских регионах клиники мужского здоровья, в которых мужчины смогут бесплатно пройти полную диагностику и получить необходимую помощь врача. Парламентарий указал, что средняя продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин. Он добавил, что мужская часть населения склонна реже обращаться к врачам и в целом менее бережно относится к своему здоровью. По его словам, это усугубляется наличием у них вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Поэтому ЛДПР предлагает внедрить федеральную программу по мужскому долголетию. В следующем году в России могут подорожать на 10-15% обручальные и помолвочные кольца. Одной из причин станет изменение правил добычи золота. По информации портала Москва-24, сейчас средняя стоимость пары обручальных колец составляет около 80 тысяч рублей. После Нового года цена может вырасти примерно до 92 тысяч. С 1 сентября получить лицензию на разработку любого участка с потенциальными запасами драгоценных металлов будет нельзя, так как разрешения будут выдаваться только на месторождения, включенные в госреестр. На стоимость ювелирных изделий также повлияет повышение налога для производителей с 20 до 22%. При этом золото может составлять до 80%

Хочется закончить, да, на финальном аккорде эту песню. Алексей Петрухин, Ярослав Сумишевский, Пластиночка, Радио Шансон, Денис Денисов, Анатолий Днепров, Михаил Бурляш, Катя Огонек, Лесповал, Сектор Газа. Ой, сколько всего понаговорил. А это в том числе и планы на ближайшую половину часа. Всем желаю здравствуйте.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 46 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сделана отметка на стене. Перевернут день календаря, и тоскует где-то обо мне.

0: Наш мозг такая интересная штуковина. Супер-мега-пупер-компьютер, хочу я вам заметить. И он помнит абсолютно все. И наши координаты, на которые вы отправляете приветы, ваши поздравления, послания, делитесь важными жизненными событиями, потому что программа по заявкам без этого не состоится. Действуйте!
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

0: Что точно неизбежно, так это дембель. Именно так мы успокаивали себя во время срочной службы. И действительно, наступил он. Так что, срочники, солдатики, не переживайте. Он придет. А пока нечего считать, рельсы еще не остыли. Кто слышал, тот поймет.
1: Не делили мы тебя и не ласкали. А что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя. Алёха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал...

душа изголода снутри. И когда мне так уж тошно хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Леха расстегнул рубаху и гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лехи

0: красивше, чем его.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи,

0: Это из клифа. Она жива.
1: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я твоих плеч коснусь, и мы...

Ключевая фраза прозвучала. Грядки засеяны были весной, а сейчас сбор урожая идет вовсю. Кто этим занимается или уже планирует выходные, успеха. Успехов в этом деле. Ну а профессиональным аграриям вообще урожаев всегда хороших и больших. Компания «Радио Шансон». Очевидно.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
0: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Языки и традиции живущих в согласии народов являются истинным богатством России, как заявил Владимир Путин в приветствии участникам в праздничных мероприятий, посвященных Дню языков народов России. В нашей стране в дружбе и согласии живут представители около 200 народов и народностей. По словам президента, сохранение этнокультурного и языкового многообразия является одним из приоритетов государства. Лидер нашей страны также сообщил о развитии профильных учебников, поддержке литературы на национальных языках и школ художественного перевода. Кроме того, в России реализуются образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты. В Минсельхозе сообщили, что снижение стоимости овощей в России может ускориться по мере того, как на рынок будет поступать больше продукции отечественных производителей. В ведомстве отметили, что оптовые и розничные цены обычно начинают снижаться с началом массовой уборки урожая. Как пишет портал «Москва-24», уборочная компания стартовала в непростых погодных условиях, однако темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. Овощи собирают практически во всех регионах страны. Россияне стали активно скупать вещи знаменитостей. Как пишет портал «Москва-24», каждый четвертый житель мегаполиса уже покупает одежду на ресейл-площадках. Согласно исследованию, чаще всего такой формат выбирают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Наиболее активно покупают жители Тюмени, Красноярска и Уфы. Основными каналами приобретения одежды остаются маркетплейсы и торговые центры. Главной причиной, по которой россияне покупают БУ товары, стала возможность сэкономить и приобрести вещь, которая уже исчезла из продажи. Около 10% респондентов выбирают этот способ покупок ради редких и винтажных предметов. Доллар на сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань стоит 12,85.

соответственно, есть кому оно адресовано. Вуаля! Это простая формула формирования нашей программы. Денис Денисов у микрофона. Действуйте, вы являетесь теми рулевыми, которые ведут наш музыкальный час по радиоволнам. Как красиво сказала. В общем, действуйте. Поехали. Сегодня праздников у нас волю, и наверняка найдется кого поздравить. День посиделок на кухне, день финансиста, день извинений, что немаловажно. А еще сегодня Всемирный день амперсанда. Это вот этот значок, который и обозначает. Сложно звучит, пишется, рисуется он тоже нелегко, но это все мелочи и детали. Радио Шансон сегодня. Замечательное событие у меня и всех прекрасных носителей имени Наталья. Именины, согласен, Наташенька. Вас поздравляю, мы тебе ищем большой привет. Всех-всех-всех прям обнимаем радиоволной, желаем здоровья на долгие годы, любящими, позитивными оставаться, друзьями настоящими. И счастья, любви всем Наташенькам и нашим слушателям. Екатерина Воробьева, свою подругу, Ломовскую, Наташеньку с ее именинами поздравляю. Поставьте, пожалуйста, Ирину круг губы Наташки в этот замечательный день. Хорошо. Наталья, из Паньшина в Волгоград отправляет сообщение. Мою крестницу Ирину поздравляю с днем финансиста, а меня с именинами.

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

0: Фасон. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для вас эта программа по заявкам, которая радует, балует и восхищает тех, кто появляется в нашем эфире. 909-955-1030 – это координаты, благодаря которым это все реализуется. Добрый день, любимая, самая лучшая радиостанция «Шансон». Ну, как же приятно это читать. Наш коллектив Московского городского центра реабилитации поздравляет свою прекрасную коллегу Ольгу Королеву с днем рождения. Кстати, сегодня еще день реабилитолога. Вас поздравляю, фактически профессиональный праздник – и Ольгу Королеву с двойным вообще событием. Вам желают оставаться такой же привлекательной, обаятельной, чуткой, надежной и неунывающей. Будь здорова, любимая, счастлива, наша любимая Оленька. Поставьте подарок песню Стаса Михайлова. Пожалуйста. Ну, конечно, сделаем. Тут даже пожалуйста не обязательно. Шансончик нашей бухгалтерии акционерного общества КНИИМ ПРАИС поздравляет Наташ с именинами. У нас их целых 4 штуки. И Лариса записалась, которая, собственно, поздравляет. Песня уже для вас. Слышите эти аккорды, узнаете, правда? Ну, тогда танцуйте, пойте. Пусть день идет прекрасно.

растворялись.

0: и жить.
1: Только для вас. Реклама.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
4: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: мою ты продала. Любовь мою ты продала.
1: Музыки много, шансон один.

Здравствуйте, здравствуйте. Если вы только что настроились на волну душевного радио или включили ваш шансон-приемник, я вас поздравляю. Программа по заявкам в самом что ни на есть разгаре. И все поклонники душевного жанра сегодня вспоминают Юрия Алмазова, потому что в этот день ему 57 лет исполнилось бы. Помним, любим и ценим. И его песни этого талантливейшего продюсера, автора звучат и будут это делать на волнах радио «Шансон». Москва-Магадан. Только для вас.

ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет. А ты знаешь, у нас кто бывал?

Без удачи никуды, ни туды и ни суды. Перефразируем фразу из известного кинофильма. И пожелаем всем здравствовать. 909-955-1030. Наши контакты. Сообщения принимаем именно здесь. Мавмакс, смс-чики. И, собственно, радиофицируем их. Радио Шансон, Балахна на связи. Мою любимую Ольгу Николаевну Тертычную, женушку. Поздравляю с 25-летием совместной жизни. У нас серебряная свадьба. Здоровья тебе, моя родная. Поменьше потрясений, побольше радостных моментов. Это я беру на себя, буду обеспечивать. Вот это я понимаю подход. Люблю тебя очень сильно, поэтому ее желать не буду. Обожаю тебя. Просто-напросто. Дмитрий, поставь, пожалуйста, Сергея Куренкова «У тебя в глазах». Выполним вашу просьбу через несколько мгновений. Александре Евгеньевне Кочкиной большой привет от Дмитрия. Так, Александру Евгеньевичу Кочкину большой привет. Любимому дяде Валерию Мальцеву, так, Екатерине Мальцевой и самой обожаемой бабушке Людмиле Дмитриевне Корж от Дмитрия. Приветик. Поздравляем врача из Раменского Наталью Николаевну Волкову. Сестренку мою любимую, пишет нам Татьяна, тоже из Раменского, Наталью Роднову. И одноклассницу Наташу Гамзюкову. С днем, ангела, люблю вас. Сегодня не могу к вам не обратиться. Наташ очень много у нас, пишет Нина Ивановна Рыжкова. Поэтому их поздравляю. Наташа Фролова, племянница Наташа Свечина, Наташа Агеева, подружки Наташки, Чугунова, Заладина, Таратина, Зинкина. Всех люблю. К снова привет.

Так, так, как у вас настроение? Я хочу вам напомнить, что уже больше половины программы по заявкам прошло. А если вы пока еще все думаете, а кому же там привет передать, а вдруг не прочитают, то тогда точно не прочитают. Да-да-да, это я вам прям основательно и уверенно говорю. Шансончик, поздравляю моего мужа Александра с днем финансиста, доченьку Наталью с именинами. В общем, праздник сегодня намечается ого-го. А, ну так посидите на кухоньке сегодня, отметите прям тройной праздник. День посиделок на кухне, напомню. На даче трудимся, картошку перебираем. Ох, никак не заканчивается. Ирина из Брянской области. Вот это у вас прям хорошо все. Большой привет и успехов в этом деле. Гарик Сукачев и Биртман на подходе. Таганрог на связи. Виктория Топина. Пересаживаю цветы в горшки. Так, большая коллекция кактусов. Даже подкрепила фотографии наша слушательница. Это важно. Это на самом деле важно. Пусть растут хорошо под шансон и очень активно. Для настроения поставьте хорошую песенку. Будет очень приятно. И песню поставим, и привет вам передадим. Здравствуйте, шансон. Шудрякову Виктору. Большой привет, не унывай, тебя не забыли. Алексей напомнил о себе. Это правильно, не забывают настоящих друзей. Светлана передает большущий привет и поздравления для сестренки Наташи. Счастья и здоровья, любви от меня. Ну вот и славно, если бы еще регион указали бы, ну или фамилию вашей сестренки, вообще бы она точно поняла. А сейчас все Наташи, у кого есть сестра Светлана, на свой счет записали. Что тоже, собственно, неплохо.

0: реклама.
1: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эх, Залихватский, Анастасия Самбурская в программе «По заявкам» передает вам приветы и поздравления. Все, закрывать свою работу номер 909-955-1030, финальная порция сообщений. Пишет нам Неля из Димитровграда. Забежала вот только что с работы поздравить с днем рождения Ивана Васильевича Короткова. Ему сегодня 71, а в душе 25. Ну вот вижу это. Всего ему самого хорошего. Олесь Корнееву с днем рождения. Ей любви, радости, страсти. Всегда быть красоткой и замечательным добрым человеком. Друзья, подруги. Руслан поздравляет Веру Борисовну с Татио. Ей крепкого здоровья, радости. В сердце долгих счастливых лет жизни. Спасибо, Шансон. Пожалуйста. Шансончик, пишем вам из Ступино. Передайте, пожалуйста, большой привет от главной бухгалтерии нашим любимым феникам. С праздником! Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга и Вики Цыгановой «Приходите в мой дом». Сделаем. А всех Наташ с Днем Ангела, с именинами. У меня дочь Наташенька, сестра, подруги, коллеги и много вообще хороших знакомых с этим именем. Елена из Королева. А еще, между прочим, сегодня именины у Маш. Как-то обошли вы вниманием. А я поздравляю вас, Машеньки, Машуни, Машулечки, Марии. Все, всем чудесного дня. Завершение его успешного. И завтра мы услышимся. Денис Денисов был с вами. Пока.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минцифра сообщила, что сервисом «Мобильный избиратель» на госуслугах воспользовались уже свыше 1 миллиона человек. Сервис предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Для участия в региональных выборах выбрать участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов. Также действует особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве. Чаще всего сервисом для голосования воспользовались жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Воронежской области. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. 43% владельцев дач считают ее полноценным вторым жильем. Год назад так отвечал примерно каждый четвертый. Как сообщает газета «Ру», изменения отражаются и на готовности вкладываться в загородную недвижимость. За прошедший год 38% респондентов увеличили расходы на дачу, а средний бюджет на ее улучшение на ближайшие 12 месяцев составил 74 тысячи рублей. В первую очередь владельцы домов планируют приобрести технику для обслуживания дома и участка. 23% обновить садовую мебель, 19% решить вопрос со стабильным интернетом и связью, еще 17% готовы потратиться на освещение территории, 14% на автополив и другие коммуникации. 29% опрошенных планируют утеплить и подключить отопление, чтобы приезжать за город в холодное время года. 15-й Московский мотофестиваль состоится 19 сентября. Мероприятие посвящено Году единства народов России, сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Гостей ждут заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Также, как пишет «Москва-24», подготовлена шоу-программа с выступлениями известных артистов, тематические мастер-классы и розыгрыш призов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Так хочется жить, наслаждаться восходом багря.

0: показывает статистика и житейский опыт, жить хочется все больше и больше ближе к вечеру. Группа «Рождество» открыла новый час на шансоне в столице 16.06. Я желаю вам прекрасного настроения, жить на полную катушку, несмотря на то, что сегодня рабочий вторник. Мы с вами вместе скоротаем эти трудовые будни, тем более, что сегодня и завтра, и в четверг выходит наше вечернее шоу «Городские встречи». Вы обязательно присоединяйтесь в 17 часов по Москве. Ну а в этом часе вас ждет много хорошей музыки. И в середине часа программа «Дави на газ» с Дмитрием Малыгиным. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
1: Оля наледью покрылась.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

все дороги, все пути ведут нас с вами в ноябре на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», где стираются границы между сценой и залом. А стираются потому, как самые доступные билеты на танцпол. Там можно и потанцевать, и подпеть любимым артистам. Все это случится 14 ноября в столичной лайф-арене для тех, кому уже исполнилось 12 лет. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-па. Прости меня, прости.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня, за приговоры в большем от руки.

знаю за слово твое теплое, сынок, за ласку материнскую твою.

один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-бам. Прости меня, прости.

отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-бам. Прости меня, прости. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам.

0: белой карете.
1: Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Нашествие роботов, вездесущий искусственный интеллект – все эти сферы развиваются с космической скоростью. Одним из главных идеологов этого движения является Илон Маск. На днях он представил серийный «Киберкэб» – двухместное электрическое такси будущего, из которого безжалостно выкинули привычный руль, педали и даже боковые зеркала. Зато машина щеголяет эпатажными дверьми, крылья чайки и сразу 8 камерами. Радары и лидары в Тесла посчитали бесполезной роскошью, так что возить пассажиров этот футуристичный экипаж будет исключительно опираясь на картинку с камер, что является довольно спорным решением. Отсутствие таких необходимых для автопилотирования и в то же время дорогостоящих узлов можно объяснить тем, что Маск когда-то обещал продавать такой транспорт не дороже 30 тысяч долларов. По технической начинке Киберкэб довольно заурядное изделие. В движение автомобиль приводит единственный электромотор мощностью 219 лошадиных сил, работающий в паре со скромной батарейкой емкостью 48 кВт-часов. При этом Маск гордо заявляет о запасе хода 673 километра на одном заряде. Как небольшой аккумулятор вытянет такой внушительный марафон – загадка. Но в мире громких обещаний Теслы происходили и не такие чудеса. Первые 45 экземпляров будут оттачивать свои навыки в сервисе роботакси. А пассажирам остается только надеяться, что 8 камер не перепутают столб с полосой движения. Это самая беспилотная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

надо мною, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

тоже поприкатила, налетела блажь и тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я над запахом

0: была чужая за граница. Он пройти захотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин кам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука, для науки –

Друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, толь не хочет, толь не дух.

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих. Нам решетку дождик мочит, он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет, и я тоже не хочу.

Женщина – семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить уже.

Да, такие вот мы, женщины, существа магические, загадочные. Олег Митяев на шансоне только что. Теперь слушать любимых артистов можно не только на радиоволне, но и на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любой момент вашей жизни. Это информация для лиц старше 18 лет. Ну а далее, как я и обещала, встречайте городские встречи.

0: Реклама.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и Моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
4: Категория 16+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: Обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: Барсун.
1: 17:05 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Михаил Мишустин заявил, что отечественным брендам необходимо повышать узнаваемость, подтверждая качество и надежность. По словам премьера, новейшие российские разработки должны пользоваться спросом как внутри страны, так и за рубежом. Как пишет Москва-24, ранее Сергей Собянин заявлял, что благодаря городской поддержке столичные бренды расширяют аудиторию и наращивают продажи. Одним из инструментов помощи предпринимателям стал проект «Сделано в Москве», к которому за 4 года присоединились более 7500 компаний, выпускающих товары в 35 категориях. Уполномоченный при президенте по правам ребенка заявила, что у детей необходимо формировать цифровую гигиену. Поводом стала активность украинских колл-центров, которые, по словам Марии Львовой-Беловой, пытаются вовлекать школьников в деструктивную деятельность. Сейчас на Украине 500 колл-центров, которые каждый день осуществляют 1 200 000 звонков в Россию. Детский омбудсмен добавил, что в нашей стране обучаются 17 миллионов школьников, и такое количество звонков позволяет прозвонить всех учащихся примерно за 2,5 недели. Новый поезд свяжет Москву и Минводы. Первый рейс состоится 1 октября. Билеты уже поступили в продажу. Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала. Время в пути менее суток. Состав из современных вагонов «Таврия» будет одноэтажным. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами. И на Яндекс.Радио слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань стоит 12,85. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: руках тебя носил ты и боялся.
1: Совет романтикам таким подкину. Ребята, берегите спину. Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». 17.06 московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, всем хорошего настроения. Вот так, конечно, бережете себя, а потом теряете нас. Вот так получается, да.
1: Но, с другой стороны, не только когда ты несешь даму сердце на руках, может что-то вот в позвоночнике там приключиться.
2: Да неважно.
1: Есть же дача еще, да понимаешь?
2: Ах, ты про
1: вот
2: это? Ты про
1: вот
2: дачу?
1: Тоже, да.
2: Давай,
1: новость просто пришла. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха.
2: У кого-то первое жилье, это, между прочим,
1: да.
2: Дача.
1: В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше, 23%. В этом году 43%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которым делится щедро газета «Ру».
2: Ну что, дачный вопрос сегодня у нас?
1: Ну, вопрос, действительно, который мы из новости этой извлекаем.
2: Так.
1: Вы считаете свою дачу вторым домом? Часто ли там бываете или являетесь исключительно городским жителем?
2: Вы планируете перенести свой первый дом во второй, в который вот дачный? Может быть, кто-то уже запланировал это? Напишите нам. У нас контакты и телефон, напомню, +7 909 955 103.0. Нам можно написать мессенджер Макс во все доступные мессенджеры. Также пишите смс-сообщение, отправляйте. Ждем. Ну, а пока слушаем Стаса Михайлова. Прежде группа «Лесоповал». Композиция под названием «Таганка».

0: Шансон. Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы считаете свою дачу вторым домом? Часто ли там бываете? Может, даже не уезжаете оттуда, там сейчас слушаете радио «Шансон». Или кто-то является исключительно городским жителем и калачом не заманишь за город.
1: Принимаем сегодня ваши дачные истории, дачные ответы на единый номер +7 909 955 103 0. У нас есть сообщение от Натальи. Любимая Роман, Ирочка, сколько у нас была дача, воспринимала как второе жилье. Она таковым и была. Сделали все для комфортного и удобного проживания там. И круглый год в любую погоду ехали в любимый загородный дом. Жаль, что все это осталось в прошлом. А с любовью в день ангела ваш Наташа Мытища. Наташ, поздравляем вас. Сегодня же, кстати, день Наташ.
0: Поздравляем, да.
1: Наших Наташ мы тоже поздравили, вот, которые вот за стенкой у нас здесь.
0: Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее обустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне. 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года.
1: А были ведь, помнишь, дачи раньше с летним душем. Вот, ну, ничего такого особенно не было приспособлено, потому что это дача. А теперь дачи постепенно уже превращаются в дома.
0: В загородные,
1: в свои, да, загородные дома. Тенденция есть такая. Мы к теме обязательно вернемся. Вы пишите сообщение. Ну, а прямо сейчас, Таисия Повалий, твоих рук родные объятия.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Любовь Успенская с прекрасной песней на стихи Михаила Танича только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, вы считаете свою дачу вторым домом? Часто ли там бываете или являетесь исключительно городским обитателем, и дача для вас что-то из разряда фантастики? Дело в том, что пришла новость. Каждый второй опрошенный владелец дачи назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха.
1: Ну вот если дача второе жилье, то чем, собственно, от загородного дома-то оно отличается? Это фактически одно и то же ведь получается, правильно?
0: Да. Да.
1: Ну вот, поэтому мы спрашиваем, хотите ли вы переделать свою дачу в загородный дом? Планируете ли это сделать? Напишите, плюс 7909-955-103-0. Нам написала уже Ольга из Беларуси. Добрый вечер, любимое радио. Я всю жизнь была квартирным ребенком. Родители родом из Липецкой области. Там мы были только летом. Один раз в год. Вышла замуж поздновато в свой дом. Изначально все собиралось засеять травкой, но со временем все изменилось. Я с удовольствием сейчас выращиваю огурчики, помидорчики и так далее. Ну, а все, кто меня знал, просто тихо посмеиваются. Все-таки это... Спасибо, Ольга. Это возрастная какая-то история, да?
0: Слушай, ну, мне кажется, нормально, когда у тебя свои овощи. Что плохого-то? Я бы и куриц завел. А что они?
1: Потом кроликов, потом вот это. У кого-то так вот уже есть из наших радиослушателей. Так оно и было. Знаешь, потихонечку сначала там цветочки.
0: Ну вот, наверное, круче кроликов уж, наверное, вряд ли. Я что-то...
1: Корова. Нет, давайте корову заведем. А что, я бы завела. Ты представляешь, сколько от нее пользы. Корова на даче. Хорошо ведь? Хорошо. Ждем ваших сообщений. Нам можно написать смс-сообщение. Можно отправить во все доступные мессенджеры. Очень хорошо сегодня работает мессенджер Макс. Что, конечно, радует. Потому что иногда бывает, что он там подвисает, зависает что-то где-то.
0: Ну, это, пишите, конечно, по нашей вине. Да. Только. Друзья, пишите. Плюс 7-909-955-103-0. Ну, может быть, вы как раз на даче сейчас обитаете.
1: Да,
0: вдруг у вас с интернетом сложно, тогда смс-ки присылаете. Да.
1: Позволяет. Пока еще теплые деньки. Еще, как говорится, не та самая осень. Пока еще все хорошо. Евгений Кемеровский продолжает эфир «Шансона». Музыки много. «Шансон» один.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, если деньги вы уже сделали, если, они, так сказать, вы их посадили, они взошли, вы собрали урожай, все у вас хорошо, на вашей финансовой даче.
1: Поле чудес в стране.
0: Тогда отправляйтесь вместе с нами на морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» по волнам любимых песен. И все это случится в Турции с 24 по 30 октября.
1: Информация это для лиц старше 12 лет. Если вам уже исполнилось, присоединяйтесь к «Бархатному шансону». Подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Вот как раз Анатолий Полотно и Федя Карманов, Михаил Шуфутинский, народный артист России, и многие другие замечательные музыканты будут вместе с вами загорать на «Бархатном шансоне».
1: Да уж, а Михаил Бублик, а Евгений...
0: Кемеровский
1: тоже. Григорьев. Да, Евгений Григорьев. Вот, кстати, у нас, между прочим, после небольшой паузы как раз-таки Михаил Бублик будет в эфире. Да, композиция под названием «Артобстрел» ждет нас. Ну, а пока вернемся к теме. Есть сообщение. Сообщение есть. Есть сообщение от Сани, да? Так, всем слушателям привет. Ни на что не променяю дачу. Леса, реки, природа, самое главное – банька. Это вам не человейники. Летом с утра вышел, сорвал, например, ягоды, огурчики, помидорчики. Захотел, шашлычки сварганил. Сейчас вот, например, сезон грибов. Так что дача — это первый дом. Тут можно и без денег жить. Пропитание всегда найдется. На город это так. Прописка. Александр, Свердловская область. Спасибо вам большое. А, забыл. Конечно же, еще и рыбалка пишет. Александр, в город только на хоккей. Поболеть за хоккейный клуб «Автомобилист». Вот так, понимаешь? Я же не зря говорил тебе про корову, потому что действительно, ну, если туда еще и корову завести, вот к грибочкам, к ягодкам, то ко всему у тебя еще будет и молоко, и сметана, и творог.
0: Я со своей буренкой, да-да-да.
1: Ой, да,
0: у нас сейчас небольшая пауза, но потом, да, мы здесь будем.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сергей Коржуков и красивая песня на музыку Серафима Туликова только что здесь в эфире радио «Шансон». Друзья, это шоу «Городские встречи» и ваши сообщения, которые приходят по нашей не совсем городской сегодня тематике.
1: Да, такой, простоквашинской. Значит, к сожалению, вот я сижу и грущу. Марина нам написала следующее. Корову держать на даче нельзя. И содержание не дешевое удовольствие. Ей только сену на зиму надо 3 тонны. Ну вот и купила Ирочка корову. Так, а еще Марина писала. Любимое радио, я коренная ленинградка, но уже больше 12 лет живу на даче и получаю удовольствие. И нас таких много. И живности есть, куры, и любимые самоеды. У меня и дочь всей семьей переезжает за город, чтобы жить в тишине и покое. Самоеды — это такие красивые собаки, знаешь, такие они белые-белые, такие хорошенькие прям. Ой, какие они красивые.
0: Насколько они хорошие, насколько вот точная была пантомима у Ирины Сотниковой. Это все можно видеть на сайте радио Шансон.ру, там есть видеотрансляция. Кроме того, у нас есть соцсети, там тоже транслируется Ира и мобильное приложение.
1: Ира. Ну не только Ира, там транслируется, там много чего транслируется, там клипы есть,
0: например. Инга Кузнецова пишет: «Живу на даче с апреля месяца. Это лучшее лето в моей жизни». И цветы вот очень красивые тоже выкладывает Инга.
1: Вот интересно, Инга, а вы первый раз на даче так вот живете, что это лучшее ваше лето? Ой, какие красивые цветы, боже мой, розы, розовые розы, такие нежные-нежные. Ой, чего здесь только нет. Так, есть сообщение. Так, Наиля нам пишет: «Добрый вечер, радио Шансон. Дачный домик мы построили вдвоем с мужем. И домик это место силы, наверное, вот так». Да, кстати, за город, это же не просто вам еще цветочки и грибочки, это еще и место силы, где
0: хотя
1: можно...
0: Хотя бы выспаться,
1: вот так,
0: понимаешь?
1: Да, и это в том числе, когда можно и к земле вот так прикасаешься. Тишина, покой и энергия земли. Вот заходит.
0: Заземление,
1: заходит,
0: да.
1: Да, потому что в городе там же асфальт, там ручки особо некуда, на плитку или куда-то вот не очень.
0: Сейчас заземлимся хорошей музыкой.
1: Сергей Ростов на «Шансоне».

метров с пять разбитый сон дурной. Какой-то пришлый человек ломтями разрезал сердце.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенного выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Возьмите женщину на юг, ведь там вино и солнечные ванны, и все мужчины страстны и желанны. Не отпускайте женщину на юг.
1: Вы вообще все время

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Зампред правительства, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк побывал на территории особой экономической зоны Тольятти, где осмотрел производственные площадки предприятий группы компаний «Озон Фармацевтика», одного из лидеров фармацевтического рынка России. Вместе с ним с работой предприятий ознакомилась зампред Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и главный врач больницы номер 5 Олег Сакеев. Одной из точек рабочего визита стал завод MabScale. Высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве биотехнологических лекарственных препаратов. Министр осмотрел производственные цеха и лаборатории предприятия и ознакомился с научными разработками компании и планами по выпуску препаратов. Как отметили в компании, возможности предприятия позволяют осуществлять полный цикл производства. В новом учебном году внесены изменения в курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Всего на учебный год запланировано 28 уникальных тем на основе жизни и деятельности известных ученых, изобретателей, полководцев, правителей, врачей и меценатов, прославивших родину. На примере их биографий обучающиеся смогут задуматься над тем, как деятельность одного человека может служить примером духовно-нравственных ценностей. Ученики Самарской школы номер 175 посмотрели и обсудили с педагогами фильм о личной истории великого инженера, промышленника и предпринимателя Николая Путилова. Учащиеся поговорили о том, как созидательный труд, служение родной стране и ответственность за ее судьбу помогают добиваться значительных результатов. Сейчас в Самаре плюс 13, по данным Яндекс.Погоды, завтра дождь, ночью плюс 12, днем плюс 11. К этому часу все. Хорошего вечера. Любовь Климова, радио «Шансон».
1: Ярославль, Казань, Кострома и Архангельск. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: Катя Огонек открыла новый час на радио «Шансон». Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь шоу «Городские встречи», Роман Шахов и танцующая Ирина Сотникова.
1: Как танцующая? Подтанцовывающая. Доброго вечера всем. Всем хорошего настроения, всем зажигательных танцев, потому что рабочий день уже закончен. Все, можно подниматься с рабочего места и зажигать как следует под нашу хорошую музыку на радио «Шансон».
0: Кто-то это делает в транспорте, кто-то делает в городе, а кто-то за городом. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. И мы вас сегодня спрашиваем, вы считаете свою дачу вторым домом? Часто ли там бываете? Или вы исключительно обитатель городских джунглей?
1: Вот согласись, много мы знаем историй, когда люди из квартир переезжают на дачи, обустраивают их, превращают в загородные дома. И есть очень мало, но я не знаю таких историй, когда люди возвращаются обратно. Вот они жили за городом, а потом, а давайте в квартиру. Нет, тех, кто пожил в загородном доме, уже в квартиры не загонишь. Поэтому у нас тема сегодня такая приятная, расслабляющая, дачная, потому что где расслабиться, как не на даче? Пишите нам сообщение +7 909 955 1030, номер единый, можно написать мессенджер Макс, можно отправить смс-сообщение, тут уж как вам будет угодно. Звонить не получится, звонки мы не принимаем, а вот только сообщение зачитываем.
0: Сейчас правильный шансон, который, мне кажется, на даче может борщевик испепелить.
1: Это было бы шикарно.
0: Очень мощный жанровый автор-исполнитель.
1: Да, Вилли Токарев на шансоне. И песня какая. Жизнь всегда прекрасна.
2: На висках старина, у тебя седина, но не седуй на жизнь.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ним оптимизма нам не потерять. Огромное спасибо Евгению Григорьеву. Дорогие друзья, далее сообщение от Елены из Москвы.
1: Подожди, у меня есть тоже еще. Только так, а не иначе, буду жить на даче. Вот.
0: Рубрика «Веселый
1: рифмоплет» от Ирины
0: Сотниковой.
1: Хорошо.
0: И теперь Елена из Москвы. Добрый вечер. А я вообще не понимаю смысла компания в копании, в грядках урожая, который потом не знаешь, куда девать. У всех банок с оленями полно, хранят их, берегут непонятно зачем, ведь много портится. Потом эти банки раздаются, место освободить им надо.
1: Да, новым банкам.
0: Да, если просто людям нужны лишние телодвижения, их личное дело. Есть много движений для пользы и без пахания на грядках.
1: Елена, в чем-то с вами соглашусь. Действительно, люди вот ведь спины гнут, ногти, руки у женщин, вот это вот все. Я выверла, ты знаешь, кажется, вот мне формулу, когда это приносит удовольствие.
0: Так.
1: Ну, там же не только пахота, там еще это люди делают, потому что это им нравится. Вот нужно делать столько, сколько съестся. Можно же ведь не целый день там проводить, например, а полдня только на этих грядках. Посадить не две грядки чего-то там, да, огурцов или чизри, а одну грядку. Вот, все это минимизировать. И съедается вот это вот ровно столько за лето, и там немного осень. И вот, пожалуйста, и удовольствие получилось, семью накормил.
0: Дорогие хозяйки, я надеюсь, вы сейчас конспектировали.
1: Уменьшите объем кабачков уже, пожалуйста. Уже некогда девать. Высаживание я имею.
0: Регулятор кабачков. Вот у нас сегодня, да, действительно. Наиболее востребованными оказались покупки на даче, да, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для огорода, для ухода за домом и территорией.
1: Да, техника – это важно, действительно, когда ты живешь в нашем современном мире. Ну, а прямо сейчас летим в Санкт-Петербург.

0: Реклама.
1: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

0: Друзья, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. И далее мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме из разных уголков нашей необъятной родины, из городов и маленьких населенных пунктов.
1: Да, нам написал Александр. Добрый вечер. Привет из Луганска. Дачка уже отходит, к сожалению, уже 22. Это вот что, 22 градуса в смысле?
0: Ну, это, вероятно,
1: это,
0: да.
1: Вы сейчас вот... У нас сколько было тут? У нас ночью вообще было что-то 10 там. Прям холодно. Вот я понимаю.
0: Свежо.
1: Дачка отходит. Это отходит. А в 22, извините, она у нас только приходит здесь, в Москве, как-то мне кажется, да? Так, есть сообщение у нас от Николая Шумкова из Читы. У нас 13 лет дача под Смоленкой была и местом сезонного отдыха, и отчасти вторым домом. Мы даже хотели установить печку внутри домика, но он именно летний. Стены тонкие, щитовые. Посчитали и поняли, что дешевле будет продать квартиру в городе, эту самую дачу и гараж, и купить квартиру в коттедже в микрорайоне Добротном. И вот уже 13 лет мы живем в своем доме круглый год, выращиваем, консервируем свои овощи, имеем баню и гараж у себя на участке. Николай, спасибо. Вот люди... Посчитали,
0: сравнили,
1: поняли, да, что проще вот от этого от всего вот избавиться и взять просто участок. Иногда в этом действительно есть смысл, есть резон. Как поступаете вы? Напишите плюс 7909-955-1030. А эфир далее продолжает маэстро Михаил Шафутинский.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. 10 лет – это первый маленький юбилей. В этом возрасте дети идут в третий класс, а по статистике многие автомобили получают вторую молодость и становятся популярными на вторичке. Аналитики изучили рынок и составили хит-парад любимых россиянами 10-летних иномарок. Японский десант, как всегда, демонстрирует нескромный ценник и подкупает легендой о неубиваемости. За всенародно любимый седан Toyota Camry в среднем просит 1 миллион 670 тысяч рублей. Мечтаете о брутальном внедорожнике Land Cruiser 200? Подготовьте 4 миллиона 180 тысяч. Чуть скромнее расположились RAV4 с ценой 1 миллион 920 тысяч рублей и его земляки Mitsubishi Outlander за 1 миллион 390 тысяч и Nissan X-Trail, предлагающийся в среднем за 1 миллион 370 тысяч рублей. Корейцы также уверенно держатся на рынке, но порядок цен более гуманный. Hyundai Solaris и Kia Rio стоят 901 и 945 тысяч соответственно. Для тех, кому нужно чуть больше комфорта, есть Kia Ceed за 1 миллион 20 тысяч рублей. Кроссоверы Kia Sportage и Hyundai iX35 обойдутся в диапазоне от 1 миллиона 330 тысяч до 1 миллиона 410 тысяч рублей. Самым доступным 10-летним вариантом из немцев стал Volkswagen Polo за приятные 730 тысяч рублей. Пожилые Opel Astra отдают за 837 тысяч, а бестселлер Volkswagen Tiguan продавцы оценивают в среднем в 1 миллион 300 тысяч рублей. Средний чек на 10-летнего иностранца составил 1 миллион 600 тысяч рублей, прибавив за год около 9%. Это самая возрастная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Влюбленные в дачи, пишите нам сообщение. Это радио «Шансон», городские встречи. Игорь на связи. Привет, любимое радио. 35 лет живу в Сургуте. Первый раз посадил картошку, свеклу, морковь, кабачки, баклажаны синьки, а еще арбуз.
1: Вау.
0: Урожаем не нарадуюсь. Дача — это супер.
1: Слушай, какая фотография арбуза этого есть. Ну ничего себе.
0: Сургутские арбузы.
1: Как это там можно вот в таком климате выращивать арбузы? Ну
0: умеючи.
1: Надо же. Игорь, вы большой молодец. Так, у нас на связи Газарес. Добрый вечер. Я сам деревенский. Хочу свой домик, свое хозяйство. Я ж там все смогу. Я сына один воспитывал с полутора месяцев. И с года с ним жил на даче. Такой кайф. Да, вторым домом считаю. Этот дом я построил с отцом, полностью сруб из лиственницы. Так что мне вообще нет проблем дом построить. Так, ну что, да, оставляйте контакты. Мы сейчас вот будем раздавать, кому вы будете строить дом нынче. Потому что я знаю, что есть люди, которые готовы продать квартиры, вот эти вот все человейники и переехать в собственный дом. А тут вы, пожалуйста, построите им на участке сруб. Да?
0: 23% тратит деньги на удобную садовую мебель, 19% на интернет и оборудование для стабильной связи, 17% на освещение участка, 14% на системы автоматического полива и другие дачные коммуникации.
1: Послушаем Виктора Третьякова и вернемся.
2: Дни рождения по-разному бывает. Кто любит просто дома, кто в гостях, кто в кабаках. А я звоню.

0: в человека. Полетим тебя сейчас превращать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Конечно, можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

так и сгинула она. Суете вокзала, и ни слова, ни полслова, даже не сказала, и не вспомнит про нее.

0: Альбина сообщение нам прислала. Добрый вечер, любимое радио. Привет вам из Оренбурга. Очень интересная сегодня тема. Для меня дача – это моя жизнь, мой второй дом. К сожалению, моя дочь и муж не разделяют любви моей. Но я очень люблю свою дачу. За 20 лет, что я обживаю свою дачу, у меня на участке появилось 74 куста различных роз, более 20 сортов лилий и лилейников, более 30 видов хост. А еще я сама спроектировала и построила с помощью папы беседку, которая сейчас летняя кухня. Буквально уговорила мужа построить баню из срубов, которой в настоящий момент топлю, парюсь и слушаю вас. И у меня есть и грядки. Но все только для того, чтобы пойти и свежие овощи сорвать, даже картошечку, 20 кустиков сажаю. Ну и, конечно, яблоки, абрикосы, малина, клубника. И все это на 500-ках. А еще я выращиваю перепелок. Это мое увлечение этого года. И мне очень нравится свое мяско и всегда свежие яички. И да, здесь я живу с мая по октябрь. Потом в городской квартире жду следующего сезона. Всем хорошего вечера вторника.
1: Вот я умудряюсь, как наши женщины умеют развернуться.
0: Ты удивляешься, как они умудряются.
1: На 500-ках, ты понимаешь, ну все, и ягоды, и деревья, и еще вот эти вот, как их, увлечения, там, перепелки. Перепелки, ты понимаешь, и баню надо куда-то поставить. Как там летать надо, мне кажется, над всем этим. Ну, невозможно же. У нас есть еще сообщение, дачную тему мы с вами обязательно продолжим. Тем хорошая, тем веселая. В следующем часе с ней вернемся. Ну, а пока Марракеш чуть позже. Михаил Барский и Ольга Алмазова. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: началась стрельба. Нажимая легко на курок, улыбается наша судьба.
1: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: Барсум.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минсельхозе сообщили, что снижение стоимости овощей в России может ускориться по мере того, как на рынок будет поступать больше продукции отечественных производителей. В ведомстве отметили, что оптовые и розничные цены обычно начинают снижаться с начала массовой уборки урожая. Как пишет портал «Москва-24», уборочная компания стартовала в непростых погодных условиях, однако темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. В России все БАДы маркируются маркой честного знака. Это легкий и быстрый способ проверить легитимность препарата. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, информация о госрегистрации является обязательной составляющей самого препарата и его упаковки. Если на этикетке или на самом флакончике ее нет, этот препарат не может находиться в свободной продаже ни на маркетплейсах, ни в каких-то других каналах сбыта. В Госдуме предложили добавить в госуслуги специальную кнопку для людей с нарушением слуха и предусмотреть настройку предпочтительного способа связи для тех, кто не может пользоваться голосовой телефонной связью. При этом выбор формата не должен быть привязан к наличию официально установленной инвалидности. По задумке депутатов, предложенная мера даст глухим и слабослышащим людям возможность самостоятельно общаться с госорганами при получении услуг через интернет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань стоит 12,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

ночь на крыше. Опускаются и тише, тише звук аккордеона. Затихает шансонье.

0: Даем стране мы правильный шансон, поднимем настроение, аппетит, нормализуем сон. Дорогие друзья,
1: на даче.
0: Городские встречи.
1: Все это на даче.
0: Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Доброго вечера, уютного, семейного, теплого где-то. Ну и, конечно, кому-то еще и дачного.
0: Друзья, вы считаете свою дачу вторым домом или не считаете? Напишите, часто ли там бываете, или вы исключительно городской обитатель, и дача для вас что-то такое из разряда фантастики?
1: Есть такие, есть сообщения мы получили, что нечего там горбатиться, чего там делать. Я напомню номер для ваших смс-сообщений, +7 909 955 103 0, все доступные мессенджеры, пожалуйста, для вас смс-сообщения также отправляйте.
0: На связи Руся. Добрый вечер, дорогие радиоведущие и слушатели. Дача, баня – это, я бы сказал, первый дом. Нет шумящих соседей, тишина и спокойствие. Да и в деревянном доме гораздо полезнее жить, чем в каменном. А также рыбалка и лес рядом. Ну и, как писали, шашлычок и дела всякие разные. Движение – это жизнь. На данный момент домик старый снес, ставлю новый, чтобы было гораздо комфортнее и уютнее.
1: Вот действительно, сейчас многие преобразуют свои дачные дома в полноценные загородные, да, закупают технику, чтобы было комфортно, удобно. И это хорошо, это прекрасно. Вы нам пишите сообщение, как у вас это происходит. Ну, а пока Гарик Сукачев на шансоне.
0: С песней Высоцкого, Владимир Семенович.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любовью, добавляя уважение, она читает ваше сообщение, дорогие друзья. Ирина Сотникова прямо сейчас в эфире.
1: Ну как же красиво, боже мой. Валентина нам написала из Набережных Челнов. Добрый вечер, любимые ведущие. До 17 лет я жила в частном доме с родителями и завидовала всем своим одноклассникам, что они жили в городских квартирах со всеми жизненными удобствами. Вот есть у самой квартира, слава богу, а в 25 лет купили землю, построили дачный участок, двухэтажный, баню, так, дачный дом, да, двухэтажный, баню, и развели шикарный сад. Теперь мне 59 лет, и я не представляю жизни без дачи. Это мой рай. Если нет даже связи, родные не переживают, знают, что я в раю. Кстати, кухня намного больше, чем в квартире. Условия создаем сами, чтобы все было под рукой. Все заготовки только с артезианской водой и только на даче. Для меня дача – это счастье. Наверное, даже где-то смысл жизни.
0: Просто артезианские сообщения смысл приходят. Жизни. Да, спасибо.
1: Вот почему я тоже люблю дом. Одно из условий, вот там, то, что там чистая колодезная вода у нас.
0: Ой.
1: Вот без проблем подходишь и пьешь.
0: Свердловская область наполняет нам эфир очень красивым сообщением. Наталья так. Березовский. У меня дачи нет, но есть у подруги в 40 минутах езды от дома. Что хочу сказать? Лучше бы ее дачи не было. Каждые выходные едем на нее, на дачу, в надежде отдохнуть. Поставили бассейн, думали, будем купаться. Правда, иногда получалось, но трава — это что-то. Растет и растет. Это Урал, если что. Что только не делали, чем только ее не поливали. В общем, я понимаю, что дача — это пока не мое. Одно спасает банька. Как в нее входишь, выходишь девочкой, но утром опять трава, помидоры, огурцы, кабачки. Как только зовет на выходные на дачу, у меня начинает глаз дергаться.
1: Да, вот.
0: Думаю, лучше пока полежу или на работу. Я рада за дачу, но пока, чтобы завести свою дачу, я не готова. Всем приятного отдыха.
1: Да, уж есть такие.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
3: Категория 16+.
4: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров, «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас. 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Когда на даче не сезон, согреет правильный музон, что вам дарует радио «Шансон». Сергей Трофимов, заслуженный артист России, только что в эфире. Городские встречи продолжаются.
1: Да, зарез. Что ж вы творили? Тут вот такие сообщения к нам летят. Значит, нам, во-первых, написала Анна. Добрый вечер. Узнайте у газореза, не хочет он случайно себе жену? Домик уже имеется, а рук вот нет. И Елена опять же пишет. Добрый вечер, Ирина, Роман. На газореза я первая в очереди. Это Лена из Кирова. Вот так вот. Здесь очередь собирается, так что аккуратнее будьте.
0: Рубрика «Женить газореза».
1: Третий будешь?
0: Наталья на связи. Мои любимые, вот даже сейчас, когда дачи не стало, есть участок у родственницы, которая его для меня предоставила в пользование. Теперь по привычке езжу туда каждое воскресенье, чтобы по привычке что-то сажать и выращивать. И хотя с каждым годом становится все тяжелее, я все равно вновь и вновь, вооружившись граблями, вновь иду копать грядки, а потом несколько дней не могу нормально передвигаться. Но дача — это приговор на всю оставшуюся жизнь. Пока могу, буду ездить и сажать свой любимый чеснок и так любимые мамой гладиолусы. Отдохнем потом как-нибудь.
1: Эх, ну что же вы себя не бережете? Может быть, вот это все болит, это тоже по привычке? Просто нам так кажется, что у нас все болит. На самом деле все нормально. Так же бывает, рефлекторные какие-то вещи.
0: Потому что гладиолус, понимаешь, что-то...
1: Да. Хорошо, возвращаемся к музыке. Уже звучит «Матерая любовь» в исполнении Ирины Круг. Чуть позже Виктор Королев. Оставайтесь с нами на волнах радио «Шансон».

0: взаимности вам в отношениях и тепла, конечно. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Где можно наладить отношения? На хорошем концерте, конечно.
1: Ну, конечно.
0: И мы даем вам правильную наколку, друзья. Суббота, 14 ноября. Всенародная танцплощадка, танцевальный марафон «Эх, разгуляй 2026» в Лайф-арене.
1: На сцену поднимутся Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», «Чепик», «Холод», Азиана Куртукова, Владимир Ждамиров, «Шаман» и другие наши с вами любимые шансонье. Несколько часов любимой музыки, танцев, движения и вот этого вот, всей вот этой вот атмосферы насладиться, мне кажется, и это все в ночь еще уйдет и продолжится, потому что будет невероятное.
0: Это запомнится как минимум до следующего шансона года. Итак, категория 12+, 14 ноября, суббота, «Эх, разгуляй 2026» в Лайф-арене.
1: Приходите. Так, а у нас есть еще сообщение. Николай Шумков дописал нам в продолжение темы. Партия домашних маринованных огурцов заготовлена на зиму. Ну и фото соответствующее прилагается. Скоро будем делать домашнюю икру из кабачков и соус лечо. А еще у нас есть своя картошечка. Поэтому жить за городом на своей земле – это полезно и круто. Николай, вот абсолютно с вами согласна. Это круто и полезно, когда у тебя есть время, силы и желание работать на этой самой земле, потому что, ну, не всегда люди, которые работают вот от и до, и прям вот, ну, вот опять же, я вот сейчас приеду в 9 вечера, да, какой же мне огород уже. Хотя с утра можно и немножечко размяться.
0: Надо просто правильно время выстраивать. При выборе между ремонтом городской квартиры и улучшением дачи 39% владельцев загородной недвижимости выбрали бы вложение в дачный дом.
1: Ого, слушай, это ведь огромный процент, почти 40% получается.
0: Ранее таких респондентов было лишь 19%.
1: Но меняются времена, меняются нравы, переходим, так сказать, на собственное хозяйство. Вернемся к теме чуть позже, пока небольшая пауза.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
4: – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Радио «Шансон».
12: телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, очень приятно читать ваши сообщения. Сегодня спрашивали вас, вы считаете свою дачу вторым домом, как того уже хочет статистика, по крайней мере, есть такая информация, что каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха.
1: Ну, а наши дорогие радиослушатели называют, некоторые, конечно, не все, но называют этот дом первым домом, а не вторым, потому что именно там проводят большее количество времени, как мы видим по сообщениям, что, ну, я бы сказала, процентов 90 нам сегодня написали наших радиослушателей, которые очень даже любят свою дачу, которую ее благоустраивают, проводят там где-то с апреля по октябрь, пока уже прям холода настоящие, вот эти вот промозглые не наступят. Спасибо вам большое, мы поддерживаем вашу точку зрения, да?
0: Да, 29% владельцев загородных домов готовы вложиться в утепление, отопление и другие решения, позволяющие приезжать туда в прохладное время года. Еще 26% предпочли бы модернизировать кухню, 21% оборудовать полноценное рабочее место, 14% улучшить санузел, а 10% считают главным вложением дополнительное спальное место для гостей.
1: Ух ты! Это тоже хорошо. А чего там одному сидеть на даче? Пусть гости приезжают. Что ж, мы желаем вам, чтобы все это запланированное удачно свершилось, все благоустроилось. И, конечно, к музыке хорошей перейдем. В финале этого часа у нас будет Максим Олейников. Прежде послушаем Марка Бартона. Сейчас, кстати говоря, можно слушать радио «Шансон» еще и в приложении «Яндекс.Радио». Все очень просто. Включайте радио «Шансон» в «Яндекс.Радио». Оставайтесь с нами в любой время. Это информация для лиц старше 18 лет.
0: Завтра в городских встречах будет представитель компании, которая помогает в ремонте и создании уюта, как на даче, так и в городской квартире. Подробности в 7 вечера. Да, прощаемся до завтра. Скоро здесь Андрей Лобанов, Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Пока-пока.
2: И навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Самаре стартовал крупный федеральный форум-выставка «Химия большой страны. Самара». Площадку открыли зампред областного правительства Вячеслав Романов и глава Самары Иван Носков. Главным событием первого дня стала пленарная сессия. Мэр города Иван Носков представил свой опыт управления крупными промышленными городами Приволжского федерального округа и рассказал, на каких принципах сегодня строится работа администрации Самары с промышленными предприятиями. За 2 года объем промышленного производства вырос на 23%, а налоговые доходы бюджета увеличились на 42%. Параллельно на форуме открылась большая выставка, где самарские предприятия демонстрируют свои новейшие разработки и оборудование. Открывая встречу, глава города пожелал всем участникам продуктивной работы, а в свободное время пригласил гостей прогуляться по Самаре. Самара готовится к масштабному празднованию Дня города. Череда праздничных событий пройдет с 11 по 13 сентября. В этом году из соображений безопасности большая часть мероприятий перенесена в закрытые помещения, сообщил мэр Иван Носков. Во всех районах Самары уже стартовали концерты, спортивные турниры, брейн-ринги и конкурсы. Узнать расписание в своем районе можно в официальных госпабликах ВКонтакте. Всего на различных площадках запланировано более 2000 событий для гостей всех возрастов. А культурная программа ждет жителей и в самих музеях. В День города вход во все муниципальные и областные галереи будет бесплатным. Мероприятия на открытом воздухе тоже будут. В воскресенье 13 сентября на городской набережной развернется выставка «Сделано в Самаре». Полную афишу праздника можно посмотреть на сайте администрации города. На экотропе «Стрельная гора» изменили расписание экскурсий. Это связано с сокращением светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе Жигулевского заповедника. С понедельника по четверг прогулки проводят каждые 2 часа, а в пятницу, субботу и воскресенье – раз в час, с 9 утра до 6 вечера включительно.
1: На завтра 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 112,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем жить.

0: Юшенсон.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена.

0: всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
1: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая,

0: моя кривая, тебе у короту нет.
1: Это Лесоповал, «Дорожка моя кривая». Кривой или прямой дорогой, дорогие друзья, но нужно обязательно добраться до «Эх, разгуляй», который пройдет 14 ноября в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты, конечно же, на танцпол. Кстати, Лесоповал там тоже будет. И Григорий Лепс обещается, и Михаил Шуфутинский, и Стас Михайлов, и Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичные танцы, но без них никуда. И отличное настроение, само собой. Вспомните, все это для лиц старше 12 лет. Напоминаю, 14 ноября уже не за горами. Билеты приобретайте.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Бришани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «Моя».

0: сон, реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 46 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Осень в Москве – это когда депрессия стоит в пробке вместе с тобой. Но если вы настроены на волну самого душевного радио, то слово «депрессия» вам не должно быть знакомо. Вот так медленно, но верно мы добрались, практически добрались до программы «Только для вас». Друзья, никуда не уходите, через 10 минут начинаем.

0: Шансон. На радио Шансон программа по вашим заявкам только для вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Шансон. У микрофона Андрей Лобанов. Ближайшие 60 минут посвятим вашим поздравлениям, приветам, признаниям в любви и прочим важным и значимым событиям, которые произошли в вашей жизни. Напомню, номер, единый номер для всех ваших сообщений, плюс 7-909-955-103-0. Добрый вечер, радио Шансон, самая музыкальная радиостанция, даже не буду спорить. А сегодня, 8 сентября, отмечается День финансового работника. Хочу передать классное поздравление сотрудникам Министерства финансов Ярославской области, где я работаю. Работа на благо области – это круто. Оксана Ярославль, спасибо, написала. Оксаночка, поздравляю тебя с профессиональным праздником. Всех благ. Давайте там считайте, не ошибайтесь, чтобы все было ровненько, чтобы дебет с кредитом сошелся. Шансон. Хочу поздравить своего родного, дорогого и любимого супруга Сергея Мартыну Сергею Алексеевичу, Сергею Алексеевичу Мартынова, да. И поздравляю его с днем рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения желаний, любви, еще раз благополучия. Я его очень сильно люблю, он у меня самый лучший муж на белом свете. Оксана Львовна Мартынова, Красное Село. Ну, поздравляю вас с днем рождения, друзья. Пишите, только для вас уже началась.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

0: радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас, только для вас.
4: Ну что, дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Программа по вашим заявкам, с вашими приветами, поздравлениями и признаниями. Поехали. Что к этому часу имеется? Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с Днем Ангела. Наталья Кокоткина из Долгопрудного. Всем хорошего вечера. Ольга написала из Курчатова. Олечка, тебе большой привет. Капслоком написала следующее. Девушка, наверное, кричит она так громко. Привет, мой любимый шансон. Передайте привет моей сестренке Ирине Ожогиной. Мы в отпуске второй день. Люблю ее и обожаю. Сестра Алена Чучкова написала. Аленочка, тебе тоже привет. Добрый вечер, радио «Шансон». Сегодня у меня день рождения, 58-й. Сидим на улице, отмечаем день рождения.

С моими родными, с сестрой, с мужьями. И так, также моя супруга и мама, ей уже 88. Вот в чем радость жизни. А почему не написали, как мамочку вашу зовут? Ей в любом случае привет. Желаю сейчас поблагодарить всех друзей с любимой родины, моим и ближнего, и дальнего зарубежья, кто сегодня меня поздравил. С уважением, Николай Николаевич Белов, станица Алексея Тигинская, Кубань. И поставьте на ваш выбор хорошую песню Ждамирова. Будет песня. С днем рождения вас, Николай Николаевич. И всем, кто собрался сегодня вместе с вами за праздничным столом, большой привет и хорошо отметить. Но помните, завтра среда, еще рабочий день. Андрей написал следующее сообщение, пока есть пару секунд, зачитаю. Хочу передать привет своей любимке Иришке, я очень ее люблю и скучаю, скоро приеду. Напомню, номер, единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Напомню, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Ну и хотелось сказать здесь, пока за эфиром общался со слушателями радио «Шансон». Ребята, вы такие классные, такие крутые все. Пишите. Уважаемый, Наталья Кокоткина, привет тебе из Долгорукова, Липецкая область. Наташенька, с днем ангела тебя. Ты классная. Дорогой радио «Шансон», поздравьте с днем ангела. Всех, Наташ, поздравляем, и особенно еще раз из Долгорукова, вот поэтому следом идет сообщение. Желаю счастья, здоровья, благополучия. Все, а с Долгорукова разобрались. Добрый вечер. Хочу поздравить свою подругу Наташу, она сейчас на работе, с именинами, пожелать здоровья. Лена, Москва, поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Леночка, а у нас все песни хорошие. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, приветик моему мужу Андрею из города Ставрополя. А передайте, что люблю его, и спросите, когда поедем в Отрадную. От Ирины сообщение. Андрюх, ну ты слышал вопрос, жду ответа от тебя. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Передайте привет всем друзьям, близким и родным. Всем мирного неба над головой. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург. Напомню, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0.

Любимый шансон, передайте, пожалуйста, любимому мужчине Анатолию большой привет. Алиночка написала. Добрый вечер. Поздравляю всех Наташек с Днем Ангела из Курской области. Наталья написала. Наталья, я вас поздравляю с Днем Ангела. Добрый вечер, любимая радио Шансон. Пишет вам Леночка Карабанова из Рязани. Леночка, привет вам. Рязань, здравствуй. Хочу поздравить Наталью Кокоткину из Долгорукова с именинами. Желаю крепкого здоровья, счастья, чудесного настроения, любви и всех благ. И вам, Андрей, привет. И мне привет. И Рязани передайте привет всем. В общем, передали привет. Все довольны, все счастливы и улыбаются. Добрый вечер, любимый Шансон. Хочу передать привет своей любимой подруге Екатерине Воробьевой. Ты лучшая подруга. В качестве музыкального подарка, Наташ, город Москва, Наташенька, и вас с Днем Ангела. Здравствуйте, я не только самый рукодельный, а еще и самый добрый дед. Хочу всем Наташам передать поздравления и пожелать добра. А еще мой реверанс Леночке из Кирова. Я приеду и весь твой дом починю, и все сделаю. Дед Кулибин написал, как будто угрожает. Но угроза такая позитивная, почему бы и нет. Плюс 7-909-955-103-0. Это единый номер для ваших сообщений.

мы все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

желать чего-нибудь стабильного и что-нибудь такое знать, что вызовет печаль.

Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте моей жене Инессе привет. Не волнуйся, зубки тебе сделаю самые красивые. Я люблю тебя. Муж Петр. Муж Петр, ну, это мужской поступок сделать зубы. И это сейчас даже не шутка. А номер для ваших сообщений единый. Плюс 7-909-955-103-0. Привет, мое любимое радио. Это ваша Валентина. Тут один хороший человек едет и скучает в дороге, слушает ваше замечание. Замечательное радио. Но если слушает наше радио, почему же он скучает-то? Передайте ему, пожалуйста, огромный привет. Зовут его Игорек. Заранее благодарю. Всем добра и любви. Доброе. Так, ага, это не сюда. Любимое радио, здравствуйте. Привет из Тюмени. Тюмень, тебе огромнейший привет. Вот уже год не были на море с мужем по разным причинам. Но именно оттуда, из Сочи, привезли и облюбовали для себя песню шансонье Сергея Куренкова. «У тебя в глазах» – это теперь главная песня нашей судьбы. Если она прозвучит в эфире, мы на море. Любимому мужу Раифу хочу посвятить. Спасибо. Ну что ж, специально для вас, только бы вы чувствовали себя хорошо и почаще улыбались.

ну вот и Казарес отметился. Привет вам также огромный. +7 909 955 103 0. Но это уже, дорогие друзья, завтра. На сегодня программа только для вас подошла к своему логическому завершению. Последние приветики, которые прилетели. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Эльдарке и маме Вале. Классно отдохнули. Дорогое радио, привет из Татарстана от Михаила. Здравствуйте, радио Шансон. Хочу передать привет своим родным, семье Татариновых, Юлии и Игорю, племяшки Сашульки. Здравствуй, Дикция. Угу. Дорогие родные, с любовью, Артем. Ну, а я, друзья, хочу вам напомнить, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами. И на Яндекс.Радио слушайте песни любимых артистов своего народного, самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Все это для лиц старше 18 лет. Но если сейчас есть возможность, дорогие друзья, мужчины, приглашайте дам на танец. Дамы, не отказывайте. Программа только для вас уже завтра в 15.00. А мы с вами встретимся в следующем часе.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: После такого космического урагана от группы «Бумер» хочется надеть скафандр и улететь на Марс. А зонт там или нет, уже не важно, лишь бы подальше от этой суеты. Но Катя Огонек спускает нас с небес на землю своим фирменным каблуком. Хватит летать в облаках, пацаны, берите пример с нее. Если жизнь бьет ключом, иногда даже гаечным, открывайте рот и пойте. Это дешевле психотерапевта и на самом деле помогает. Попробуйте. Это радио «Шансон». Всем привет.
1: Было все так хорошо. Судьба нам счастье посылала. Но, видно, черный дождь прошел.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

уходишь от меня. Иди. Но то, что не любила ты, прошу, не лги. Не лги. Последний полет нашей любви.

0: попало.
1: Друзья, все меньше времени остается до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляем». Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной Life-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансона, новые звезды душевного жанра. Михаил Шапутинский, Григорий Лепс, Татьяна Куртукова, группа «Воровайки» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичные танцы, отличные настроение. Все это для лиц старше 12 лет.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак к ней с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать. А где-то там

ты в поле. Я колол ее имя наверх, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

0: чистоты.
1: От мажорного марша Трофима переходим к минорному вальсу «Чепик». Если у него солнце светит изнутри, то у нее из ближайшей люминесцентной лампы подъезда. «У меня есть ты» — это статус в соцсетях. «Мокрые облака» — это реальное положение дел за окном. «Добро пожаловать в реальный мир, Нео». Ну, так говорилось в одном старом известном фильме. Здесь тоже любят, но чаще всего дистанционно, чтобы не промокнуть. Ну а если все-таки намочили ноги, двигайтесь ближе. Мы вас согреем на волнах самого душевного радио.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

После такой откровенной исповеди, какой стала Хиросима Вячеслава Медяника, самое время напомнить, любовь бывает не только разрушительной, она может быть красивой, яркой, благоухающей, как те самые розы красные, которые прямо сейчас подарит нам с вами Тамара Кутидзе. А я желаю вам доброй ночи, услышимся уже завтра в эфире радио «Шансон». Андрей Лобанов, пока-пока.

женщины, друзья и компания. Согласитесь, лучше жить, чем быть дома, телевизор смотреть.

Слышен снег за окном и холодный рассвет, как пророчество. Мне расскажет о том и откроет секрет одиночества.

Может быть, когда проеду мимо я грубым словом вас и помяну. Вы ведь моя прежняя, любимая, поменяли имя и страну. Может быть, когда я вас увижу, заново родившуюся, тут вспыхнет и во мне любовь к Парижу, как и к вам на несколько минут.

с вами лет. На холодной глади белой лилией вы не принимали свет дневной. Может быть, когда-то и любили вы, может, были счастливы со мной. А теперь вам как фонарь во мраке светит тускло мой стиховный бред. И уже не русские собаки по-нерусски вам пролают вслед.

Но и в этом бесполезном свете, босиком ютясь среди зимы, вы, конечно, вспомните о лете, где когда-то распускались мы.

А в Париже, а в Париже фонари тусклее и жиже. Их далекий, их печальный, бесполезный свет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

жизнь хоть где не прерывается. Весна похожа на весну, и наша речка разливается, как Дон в Ростове-на-Дону. Дождемся дня заговоренного, когда мой срок уйдет ко дну. И я по улице Буденного пройду.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину.

прошедшие свой срок. И на ходу колонне встречной, идущий в свой тюремный дом, один вопрос, тот самый вечный,

Кто из Тулы? Кто из Орла? Кто из Москвы? И слышен выкрик деревенский, и ловим отклик городской, что есть и тульский, и смоленский, есть из поселка под Москвой, что есть и тульский, и смоленский, есть из поселка под Москвой. Ах, вроде счастья выше нету, сквозь индивелые

улыбкой. На успокоенном лице и слышен выкрик деревенский, и ловим отклик городской, что есть и тульский, и смоленский, есть из поселка под Москвой.

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь,

лицо по жизни когда-то встречал. Нити холстом золотые, в них он из памяти и забыл.

0: радио «Шансон» реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495.

Нес неделю Рождества. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва.

Даруй, Господь, неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа томится, как постыло в толпе мелькают равнодушных прохожих лиц.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает, веришь?

заповедных и дремуч, в страшных муромских лесах. Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

Всех сгною, страшно, аж жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись, сколько лет. Ведьмы мы, али не ведьмы, патриотки, али нет. Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул: «Роже ты, заморский паразит! Убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампир, говорит, с собою прихватывай. Страшно, аж жуть!» А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

что не сбылось. Не надо вспоминать того, что не вернуть. Все куда-то не туда понеслось.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. Если б сигареточку,

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

Послушай меня, Боня, я вечно на перроне. Я трусь об них, как трется о струны канифоль. Но каждый раз в вагоне пассажи твои, Боня. Снимают в раз мне головную боль. Здравствуйте, гость!

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Сбербанк.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

меня. Все будет у вас. Все будет у вас.